Но через полчаса уже наступит утро, и утренний экспресс умчит нас в новый день, который сегодня вдвойне прекрасен. Ну, во-первых, сегодня день рождения Ретро-ФМ, а во-вторых, сегодня пятница, так что два праздника, как говорится, два в одном. 23 исполняется Ретро-ФМ в этом году, так что поздравляйте нас, ну а мы будем поздравлять вас и ставить самую лучшую музыку, проверенную временем. Веселые ребята, статус-кво, Бритни Спирс и Крис Ри впереди. Меня зовут Тимур Соколов, приветствую и желаю всем доброй ночи.

Как с иголочки одет? Думаю, эту фразу написали именно для него. Если вы вспомните клип на эту песню, то вы, уверен, со мной согласитесь на все 100%. Тако на Ретро-ФМ, как говорится, шик, блеск, красота. Все в одном лице и в одной песне. Сандра и доктор Албан далее. 3:42 уже в столице. Всем, кто не спит, пламенный привет.

Александра, Heaven Can Wait, небеса, возможно, и подождут, а вот утренний экспресс на Ретро-ФМ ждать никого не будет, так что не опаздывайте. Путешествие в новый день начнется ровно в 4 часа.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятницу, как всегда, встречаем позывными утреннего экспресса на Ретро FM. 4 часа столицы. Просыпаемся.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: С ним везет целый день.

0: Limba de Luna. Ну, раз уж заговорили о Луне, то почему бы о звездах не вспомнить?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой. Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство, не сопротивляйтесь. Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама, позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Девчонки и девчоночки, вы наши. Доброе утро, красавицы. Ну и мужской пол тоже. Не обижу, господа. Жму вам руку и всем без исключения желаю доброго утра и классной пятницы в компании Ретро FM. А пятница-то сегодня не простая, а золотая, праздничная. У нас день рождения, так что поздравляю и нас, и, конечно же, вас, наши дорогие радиослушатели. С чего и как начиналось Ретро FM 23 года назад, расскажу в нашем традиционном ежедневнике. Не пропустите, как всегда, в середине часа.

0: Это песня о том, как мужчины сходят с ума по женщинам, а женщины по красивой музыке. И мы на Retro FM этот круговорот страстей полностью поддерживаем. И вот уже как 23 года дарим вам свою любовь и самую красивую музыку.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29.05.26. Пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция Retro FM. Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Retro FM одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Каждый день в эфире звучит самая лучшая музыка, проверенная временем, и всеми любимые золотые хиты. Ежедневная аудитория Retro FM составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с общим праздником. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. 29 мая в 1953 году состоялось первое восхождение человека на высочайшую вершину земли Эверест. Покорили Джомолунгму новозеландец Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей. Они взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев, водрузив там флаги Великобритании, Непала и Индии. Напомню, Эверест Джомолунгма – высочайшая вершина Земли. Ее высота составляет почти 8850 метров. По данным гималайской базы данных, на сегодняшний день на нее совершено около 9000 восхождений. Сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения. Инициировали этот праздник гастроэнтерологи, ведь проблемы пищеварения, к несчастью, стали непременным спутником жизни для многих современных людей. А связано это в первую очередь с неправильным питанием, качеством продуктов и вредными привычками. Вот на эти проблемы и призван обратить внимание Всемирный день здорового пищеварения. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и утренний экспресс на Retro FM.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

как говорится, пятки горят, колонки плавятся. Уверен, что вы так же успешно покорите эту рабочую неделю, как ковбой Rednecks однажды покорили все мировые чарты своим супер-турбо-гидро-мега-ультра-хитом Cotton Eye Joy. 4.42 в столице. Далее чуть сбавим обороты до задора вот этого. Не потеряем. Queen и Юрий Антонов впереди.

0: Эта певица однажды сделала официальное заявление, что видела в своем саду НЛО в виде ярких огней. И это событие вдохновило ее вернуться на музыкальный Олимп после долгого перерыва и выпустить новый альбом. Ким Уайлд на Ретро FM с приветом Кате Лиле.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

0: 5 часов в Москве. Ретро FM сегодня принимает поздравления с днем рождения, а утренний экспресс несет нас в пятницу. Ретро
1: утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Вот так и больше никак. Но так ли все категорично на самом деле? Давайте узнаем у звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 29 мая, пятница на календаре. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны. Вы сможете обнаружить скрытые ресурсы и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы. Общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы. Небольшая физическая активность в середине дня прибавит сил и улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы. Внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы. Вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Водолея. Сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Домой поедет сборная России по футболу после вчерашнего поражения сборной Египта. 1-0 мы проиграли, и это еще хороший результат для той игры, которую мы демонстрировали. Ладно, забыли, теперь о позитивном.
1: Позитив. На Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
0: Даже в свой день рождения Ретро-ФМ дарит вам подарки, друзья, и делает это с большим удовольствием, но взамен на ваш позитив. Прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал Ретро-ФМ в мессенджере Макс под постом «Позитив», который скоро появится. Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня и заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал Ретро-ФМ в Максе, пост «Позитив». Отправляйте свои послания, все увижу и через 20 минут озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, как и обещал, автору самого интересного и позитивного сообщения подарю тостер от Ретро-ФМ. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением. Всем желаю удачи.
1: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: В новый прекрасный день уносит нас, только не белый теплоход, а утренний экспресс на Ретро-ФМ. А вот каким был этот прекрасный день в прошлом и чем он знаменателен, расскажу прямо сейчас.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 29 мая 2026 года, пятница. Сегодня день рождения празднует наша радиостанция Ретро-ФМ. Именно 29 мая в 2003 году песней Джона Леннона «Imagine» началось вещание главной ностальгической радиостанции страны. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Ретро-ФМ одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ныне станция имеет более 240 передатчиков в России, которые вещают более чем на 1800 городов и населенных пунктов, и еще 19 передатчиков в других странах. Каждый день Ретро-ФМ включает около 7 миллионов человек. Всех нас с праздником! В этот день, в 1927 году, родился Игорь Дмитриев, актер театра и кино, народный артист РСФСР. Зрители называли его настоящим аристократом Советского Союза. Его манеры, внешний вид и поведение были безукоризненны, как у человека голубых кровей. «Тихий Дон», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Собака на сене», «Звезда пленительного счастья» — во всех этих лентах Игорь Дмитриев был великолепен. День рождения сегодня, 29 мая, празднует британский рок-музыкант, автор песен, основатель и фронтмен группы «Статус Кво» Фрэнсис Росси, российский футболист, тренер Егор Титов, английская певица, экс-солистка группы Spice Girls Мелани Браун, российский футболист, заслуженный мастер спорта Андрей Аршавин, актер, бессмертный телесериальный горец Эдриан Пол. 5 часов 32 минуты в столице. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и группа Joy со своим позитивным приветом.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Хорошая порция хороших новостей.
2: Под Smoke on the Water врываемся в эту пятницу в компании команды Deep Purple. Ну и давайте посмотрим, что вы нам прислали. С днем рождения, Ретро-ФМ. Слушаем вас на работе. Кстати, вы в курсе, что по знаку зодиака ваше радио близнецы, пишет София. Честно говоря, никогда не задумывались. Но вот теперь знаем. Спасибо вам, София, за то, что поставили нас в известность. Далее. Доброе утро, Ретро-ФМ. С днем рождения. Спасибо вам за то, что вы есть. Удачи во всем. Алексей, Москва. Алексей, спасибо вам за то, что вы с нами. Доброе утро, страна. Отличная новость. Дочь с зятем начинает строить дом недалеко от моря. Год готовились. Дочь сама все проектировала. Места хватит всем родственникам. Осенью будем отвечать на новоселье. Всем здоровья, счастья и позитива. Светлана написала нам из Сахалина. Светлана, ну действительно, классные новости. Приглашайте на новоселье. Возможно, приедем. Доброе утро, Ретро-ФМ. Поздравляю с днем рождения. Всего наилучшего всем слушателям. Огромного позитива. У нас в Хакасии сегодня дожди. Сидим на работе, слушаем ваше радио. Вчера только посадили картофель. Всем вам огромный привет. Александр, спасибо большое за поздравление. Друзья, да, действительно, если кто-то только что проснулся, включил радио, и вдруг тут говорят о том, что день рождения Ретро-ФМ, вы не ослышались. Все абсолютно верно. 23 года. Мы сегодня празднуем. Мы сегодня отмечаем. Сегодня еще к тому же пятница. В общем, один сплошной позитив. Присылайте свои сообщения. Мессенджер Макс, канал Ретро-ФМ, мессенджере Макс. Через полчаса озвучу очередную порцию ваших посланий. Ну и напомню, что за самое позитивное сообщение подарю тостер.
1: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Это голландцы Stars on 45 с мегамиксом на хиты Beatles, ну или, как говорили раньше, с попури на песни Beatles. Между прочим, под песню одного из Битлов 23 года назад в этот день зазвучал Ретро FM. Это был Джон Леннон, песня Imagine дала старт вашей любимой радиостанции, у которой сегодня день рождения. С праздником, друзья! И нас, и вас, и всех нас!
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Навстречу новому дню!

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Пятница, 29 мая, с днем рождения Ретро ФМ, с праздником всех! Ретро,
1: Ретро ФМ. Утренний экспресс на Ретро ФМ. Всегда в

0: The Weather Girls, It's a Raining Man. На кого из вас, дорогие дамы, сегодня обрушится дождь из мужчин? Ну а на кого просто дождь, расскажут звезды.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: У нас 29 мая, пятница. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного. Далее по порядку. Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо. Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие. Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы, улучшит рабочий настрой. Раки. Сегодня вы можете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением. Львы. День предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь. Девы. Нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше. Весы. Первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет. Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама, позвольте себе опереться на это чувство. Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным. Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным. Водолеи, сегодня придет более широкий, оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы. Ну и, наконец, рыбы. Вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Сегодня самая позитивная пятница. У Ретро-ФМ день рождения. Мы сегодня отмечаем, мы сегодня празднуем. Мы ждем от вас позитивных сообщений. И даже в свой день рождения будем дарить вам подарки, друзья. За самое позитивное подарю тостер. Переходим к вашим посланиям. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас радость. Пошел долгожданный дождь наконец-то. Дождя ждала, ждала природа. Дождь хлынул где-то на заре. Какой восторг. Все зазеленело, заблестело. Да, птички пьют из луж и купаются. Майский дождь, а шум дождя за окном. Это песня. Всем позитива. Элла Пермь. Эллочка. У нас уже третий день эта песня. Хотелось бы другую послушать. Какую-нибудь про солнце. Доброе утречко, любимое радио. С днем рождения вас. А я жду выходных, чтобы наконец-то встретиться с любимым внуком Мишкой и провести с ним весь день. Наталья, Красноярск. Наталья, я уверен, что обязательно дождетесь и с Мишкой классно проведете время. Доброе утро, любимое и самое позитивное радио. С днем рождения. Вчера у нас родилась внученька, Любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровья нашей малышки. Ирина, город Пермь. Мы вас поздравляем, Ирина. Это самое большое счастье. Ретро-ФМ, поздравляю вас с днем рождения. Желаю всего самого наилучшего, творческих успехов, огромного позитива. Кстати, у меня сегодня также день рождения. Не знал, что у меня вместе с вами день рождения в один день. Очень приятно удивлен. Мы-то как удивлены, приятно. И так же, как и вы, я на работе. С днем рождения, любимое радио, написал Святослав. Святослав, поздравляем вас с праздником, с днем рождения. Через 20 минут, друзья, озвучу следующую порцию ваших посланий. Их очень много, особенно поздравительного характера в наш адрес. Это, конечно же, радует. Мессенджер Макс под постом «Позитив». Оставляйте свои комментарии. Совсем скоро к вам вернусь.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама. Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Смоки на Retro FM. I'll meet you at midnight. Про встречу в полночь. Ну, а мы двигаемся далее. И прямо сейчас, как всегда, в квадре часа у нас история этого дня на горизонте. Каким он был в прошлом и чем знаменателен. Расскажу.
1: Ежедневник на Retro FM. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 29 мая 2026 года, пятница, день рождения. Сегодня отмечает наша радиостанция Retro FM. Именно 29 мая в 2003 году в эфире зазвучали такие теперь любимые, знакомые позывные. Широкий музыкальный формат, яркий имидж, оригинальные программы и акции сделали Retro FM одним из лидеров российского радиовещания, объединяющим сразу несколько поколений слушателей. Ежедневная аудитория Retro FM составляет около 7 миллионов человек. Поздравляем всех нас с праздником! В этот день, в 1953 году, родился Александр Абдулов, актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России, икона отечественного кино. Широкая известность и популярность пришли к нему после роли медведя в фильме Марка Захарова «Обыкновенное чудо». Потом были «Ищите женщину», «Карнавал», «Самая обаятельная и привлекательная формула любви», «За прекрасных дам» и многие-многие любимые нами фильмы. Абдулов завоевал признание не только как киноактер, но и как актер театра и озвучки, и как режиссер. В этот день, в 1903 году, в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста. Он стал третьим постоянным мостом через Неву, и до возведения моста Александра Невского в 1965 году оставался самым длинным в городе – 582 метра. Открытие переправы было приурочено к празднованию 200-летия Петербурга. Сам император Николай II осуществил первую торжественную разводку выстроенного моста. А еще сегодня отмечается День ветеранов таможенной службы, День сварщика в России, День военного автомобилиста, День гадания на ромашках, любит, не любит, День скрепки и День бисквита.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Retro FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Сегодня день военного автомобилиста. Поздравляю всех причастных с этим праздником. Написал Константин. Присоединяюсь к поздравлениям. Доброе утро, Ретро-ФМ. Большой привет всем слушателям из города Северобайкальска. Поздравляю вас с днем рождения. С днем рождения, Ретро-ФМ. Слушаю вас очень давно. Точка здесь. Собрался вспахать огород. Но вот к нам идет дождь. Придется отложить огородные дела. Кстати, у нас на севере Байкал еще не растаял, Алексей. Вот пока Байкал не растает, Алексей, пахать ничего не надо. Отдыхайте. Доброе утро всем, кто слушает Ретро-ФМ. Поздравляю свою родную сестру Елену. Она работает на скорой. У нее смена, она помогает людям. Привет от сестры Александры и всей семьи. Пусть будет меньше тревог. Больше позитива, любви, здоровья, удачи всем нам. Александра подписалась. Ретро-ФМ, всем доброе утро. А я хочу просто поздравить любимое радио с днем рождения. Вы лучшие. Добра и процветания вам. Написала Татьяна из Новосибирска. Огромное-огромное спасибо. Ну, а тостер сегодня хочу подарить за позитивное сообщение про рождение внучки. Где-то у меня здесь было. Да, вот. Доброе утро, любимое радио, самое позитивное. С днем рождения вас, Ретро-ФМ. Вчера у нас родилась внученька Любовь. Мы самые счастливые бабушка и дедушка на свете. Здоровья нашей малышки. Ирина, город Пермь. Ирина, я вас поздравляю с внучкой и дарю вам тостер.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: если бы у лета был саундтрек, он звучал бы именно так. Крис Ри на Retro FM с хитом On The Beach, от которого так и веет летним прибоем и жарким палящим солнцем. Чего? Пока, к сожалению, не скажешь о погоде за окном. Но, тем не менее, друзья, эта пятница будет максимально жаркой. Это вам обещаю не только я, но и шоу «Первая смена». Саша Светлов, Рит Субботина уже через несколько минут скажут вам доброе утро и зажгут так, что мало не покажется. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. Еще раз поздравляю всех с нашим общим праздником. С днем рождения, Ретро FM.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: знаю, сегодня будет очень праздничная пятница. В столице 7.00, первая смена. Праздник праздником, а новости по расписанию. Вадим Ривман тоже пришел.
1: Доброе утро. Я о празднике тоже, да, расскажу. Привет, доброе утро всем. Итак, наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов. Это несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня и пока только в Шарджу. Этот эмират расположен совсем рядом с Дубаем. С 1 июня в Дубай можно будет улететь с нашим аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться только один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что же касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но срок действия сертификата закончился 3 дня назад. И вот теперь рейсы отменены, а 1000 туристов застряли в Турции. В Российском Союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. Будапешт отказывается поставлять Украине оружие. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе. Венгерский премьер подтвердил позицию страны не направлять никакого вооружения и военную технику в зону конфликта. Эта встреча стала первой для Мадьяра и Рютте после смены правительства в Венгрии. 62-летний Николас Кейдж теперь официально не Коппола. О смене фамилии урожденный Николас Ким Коппола рассказал в интервью журналистам. В свое время, выбирая себе творческий псевдоним, актер выбрал фамилию вымышленного персонажа комиксов Марвел Люка Кейджа. Имя при этом сохранил. Николас Кейдж, напомню, сын покойного Августа Копполы, старшего брата Фрэнсиса Форда Копполы. Таким образом, режиссер София Коппола приходится Нику двоюродной сестрой. Друзья, Ретро-ФМ отмечает сегодня день рождения. Нам исполнилось 23 года. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит слушателям лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Оригинальные программы и шоу, уникальные проекты и акции, музыкальные фестивали международного масштаба обеспечили нашей радиостанции всенародную любовь и признание. Ретро-ФМ входит в число наиболее популярных радиостанций нашей страны. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А на Ретро-ФМ начинается праздничная первая смена. С добрым утром!

0: присоединяемся и отмечаем. И все это под проверенные временем хиты. Всем здрасте, первая смена, праздничная пятница начинается.
1: Доброе утро!
0: С днем рождения всех, с днем рождения коллеги, с днем рождения наши любимые, дорогие слушатели. Сегодня вся пятница, конечно, будет посвящена большому празднику, важной дате. Но и не будем забывать про главное. Что касается наших планов, мы начнем с нейрохита, очень музыкально. Да, поэтому готовьте уже свои связки и телефоны и по команде дозванивайтесь. Но кто нас поздравит первым?
1: Первым нас поздравит группа Queen. Правильно. Начинать так с королевы. Правильно?
0: Согласен.

0: смене.
1: На Red FM.
2: Начнем еще с приятного. 7.07 и 07. Такой день обязательно желание сбудется. Загадали и поехали. Пятница, 29 мая. Финансовые деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
3: Овны, вы сможете обнаружить скрытые ресурсы, применить его ровно там, где это необходимо.
2: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
3: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
2: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
3: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
2: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
3: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и приятных финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
2: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
3: Стрельцы, вещи расположат вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
2: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
3: Водолей, сегодня придет более широкий оптимистический взгляд на профессиональные перспективы.
2: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
3: И просыпайтесь, ребят, в хорошем настроении. Столько поводов сегодня, а главное пятница.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене.
1: На Ретро-ФМ.

0: огненной пятницы всем, кто уже проснулся. Если кто не в курсе, сегодня день рождения у Retro FM, и мы, да, сегодня будем так или иначе постоянно возвращаться к этому праздничному поводу, поздравляться сами, поздравлять в первую очередь вас.
1: Ну, а если у кого-то сейчас есть праздничный завтрак, я вам расскажу, как сделать его гораздо более веселым.
0: Давай.
1: В общем, не знаю точного имени вот этого весельчака, но некий россиянин предложил переименовать гамбургеры в котлетники или кокошники. Мне, пожалуйста, два котлетника, а вам с сыром или с луком?
0: Два котлетника и кофе белоруса.
1: Кофе белоруса, да-да-да. Но тут уже конкретный человек предлагал.
0: Хорошо, да.
1: Вот, в общем, ну а почему нет, так сказать? Популяризация, кокошник. Вот кокошник, кстати, мне не нравится. Если котлетник это просто похихикать, то кокошник это на святое, понимаешь?
0: Ну, вообще-то да, солидно и звучит, и выглядит.
1: Вот тут тоже мне...
0: Не тронь!
1: Ты когда-нибудь кокошник, как человек с танцевальным прошлым, понимаешь, ты кокошник когда-нибудь в блючиз опускал, что ли? Нет, это не дадим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, с праздниками. С днем рождения, миллионы! Поздравляем всех и каждого по отдельности, каждого слушателя Ретро-ФМ, кто помогает нам творить эту историю уже на протяжении 23 лет. А за это время у радиостанции Ретро-ФМ было много рекордов, заслуг. Начнем, например, с того, что 25-часовой новогодний марафон легенд Ретро-ФМ. Мне кажется, никто и никогда в нашей стране не повторял таких концертных марафонов. Космическая неделя. Ты вообще помнишь, что мы на орбиту дозванивались?
2: Ты вообще помнишь, мы в космос летели?
1: Да, да, да.
2: Конечно, я всем рассказываю. А я с космосом
1: не
2: разговаривала.
1: Если бы тебя не укачало, нас бы и не сняли.
2: 100%.
1: Уже бы говорили, что космонавты.
2: Ой, я забыла беруши. Возвращайте нас назад.
1: Вот и думал пересиль взять. Нет, вот Ритку, как же я ее брошу. Вот это вот началось. О, ну а если серьезно, круиз Ретро-ФМ, чего только стоит. Каждый год это событие, которое...
2: Великолепие ежегодное.
1: Да, которое остается в памяти навсегда. И я думаю, что сегодня мы будем вспоминать вот всю счастливую историю, которая уже случилась, которая продолжается, и обращаемся к нашим слушателям. Давайте поздравлять друг друга. Давайте вот прямо сейчас делиться добрыми воспоминаниями. Может, у кого-то фото, видео есть, сохранились о важных событиях, в которых вы принимали участие.
2: Может быть, вы пошли, например, на легенды или еще куда-то и с кем-то познакомились. Или, может быть, что-то такое интересное случилось. Я, кстати, не только про романтику говорю, а встретили новых друзей.
1: Что интересного и вообще...
2: Какое приключение
1: какое
2: произошло.
1: Счастье, какой кайф или приключение действительно у вас произошло благодаря хитам Ретро-ФМ, благодаря событиям, да, таких много. В конце концов, да, кто-то у нас и на вечеринке Ретро-ФМ приходил, и там тоже происходило много всего интересного и приятного. В общем, будем ждать. Будем ждать ваши сообщения, поздравления и какие-то исторические фото, видеосвидетельства. Сегодня принимается все. Еще раз поздравляю от всей души. Давайте без лишних слов просто делиться радостью в прямом эфире друг с другом. У нас есть соцсети, Макс, ВКонтакте и
2: пишите.
1: Не только.
2: Пишите! Это первый раз, когда мы, знаете, не будем стесняться и говорим, давайте еще поздравлять нас.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Галя, у нас отмена!
5: Какая еще отмена?
4: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
6: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

0: 7.28, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу. Праздничную для ретро-ФМ и всех слушателей. С днем рождения!
1: С днем рождения!
0: Ну и в честь праздника, да, вот еще одна такая то ли праздничная новость, то ли немножечко расстраивающая, я не знаю. Я думаю, что народ здесь разделится на
1: две
0: части.
1: Интрига.
0: Потому что в Узбекистане запустили сервис по перепродаже подаренных букетов. Помнишь, мы говорили о передаривании, ну, там, разных, новогодних, например, да, подарков, штук всяких. А вот здесь про цветы заговорили. Кто-то, может быть, скажет, у них появляется вторая жизнь. Кто-то скажет, да вы что, с ума
1: это
0: что ли
1: я.
0: Посходили?
1: Я вторая скажу, вы что, с ума сошли?
0: Ну так вот, платформа позволяет продавать букет, который уже кому-то подарили. По сути, такой секонд-хенд для цветов. Живые букеты с ценой ниже розницы в формате аукциона, кстати. Да, можно еще побиться за эти розы. Да, ну, вроде как странно звучит идея, но с ноября 25-го там уже десятки тысяч пользователей. Да, уже на 10-й день после запуска проект получил венчурные инвестиции, так что народ поверил, инвесторы тоже поверили, людей становится все больше и больше, и все больше и больше цветов, получается, мы спасаем, можно же так говорить, да?
1: Не, не спасаем мы, перепродаем то, что тебе подарили.
0: То, надо что я зарабатываю на этом, это не важно.
1: Да.
0: Самое главное, это философия этого бизнеса.
1: Я сначала подумала о такой философии, что ну ладно, букеты от бывших, а потом думаю, подожди, мы стали забывать старую добрую истерику, когда тебе он дает, а ты такая, не надо, и выкидываешь их куда-то на пол, на уборную, ну куда угодно, понимаешь, перепродаешь.
0: Все-таки
1: где романтика, где драма?
0: Татушку с именем бывшего. Пора уже от нее избавиться.
1: Ну, попробуй.
0: 7.30. Вадим Ривман, старожила. Да. Ретро-ФМ.
2: Привет.
0: День для
2: с
0: вас
2: праздником,
0: новости.
2: Саша, с праздником. Доброе утро, привет. Итак, в России разработают методику учета пробега автомобиля. Об этом следует из документа правительства страны. Согласно тексту документа, подобный механизм позволит властям рассчитать возможные показатели аварийности транспорта. Отвечают за проект Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Реализовать проект нужно до 2030 года. По итогам проделанной работы ведомства должны предоставить доклад в правительство. 5G может заработать в России уже этим летом. Власти намерены в конце июня выделить Вымпелкому, МТС, Мегафону и Т2 диапазон частот, который позволит развернуть сети 5G в городах-миллионниках. Об этом свидетельствуют материалы Госкомиссии по радиочастотам, с которым ознакомились «Известия». К концу года сеть 5G должна появиться в 4 региональных центрах, а в следующем году уже в 16. К 2035 году число городов должно увеличиться до 84. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9 500 рублей. После удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей. Фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Президент США Дональд Трамп напоминает официанта, который пытается делать слишком много дел одновременно и при этом роняет тарелки. Об этом агентству Рейтер рассказал близкий к республиканцам источник. При этом каждая падающая тарелка показывает очередную болевую точку американского лидера. Избиратели недовольны состоянием экономики, а также спорами вокруг реконструкции Вашингтона, приближением промежуточных выборов, вторжением в Венесуэлу и конфликтом с Ираном, подчеркнул журналист агентства. Игрокам сборной России по футболу вручили серебряные медали после товарищеского матча с национальной командой Египта. Игра состоялась на стадионе в Каире и завершилась победой египетских спортсменов со счетом 1-0. Известно, что в июне у российской команды запланированы еще две игры. Первая пройдет 5 июня в Волгограде против сборной Буркина-Фасо, а вторая состоится на стадионе в Калининграде против команды Тринидада и Тобаго. Еще назову курсы валют. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем отличного дня.

0: 7.39 на московских. Всех с праздником, с днем рождения, ретро-ФМ. А что обычно в день рождения делают?
1: Ну, поют, конечно же. Ну, а что делать в день рождения в 7.39, ребята? А еще и подарки. Ну, вернее, ну да, подарки. Хотел сказать призы, но подарки здесь лучше ложатся.
0: С девизом «Проснись и пой» приглашаем вас поучаствовать в игре «Нейрохит» на ретро-ФМ.
1: Беспроводные наушники заждались. Еще и годовая подписка на популярный музыкальный сервер тоже говорит: заберите меня, пожалуйста. 23-24-88-3, код Москвы, 495. Ждем.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь, температура воздуха около 15 градусов тепла, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
2: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн, разработка ПО, специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Сайбер-Икс» на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе.

Кировской, трое. Бронируй по телефону 8 988 879 90 12. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: И в это праздничное утро мы приветствуем Надежду из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогое любимое радио.
2: Доброе утро.
0: Доброе. Вас, кстати, тоже с прошедшим днем рождения весь город.
1: Спасибо большое. С днем рождения, самый любимый, красивый город на земле. И вас, дорогие ведущие, Саша, Рита, хочу сказать вам огромное спасибо. Каждое утро вы доставляете огромному количеству людей радость, улыбку. А это очень важно для хорошего настроения на целый день. Спасибо вам большое.
2: Спасибо вам большое.
0: Да, всех с днем рождения. И давайте к игре. Ну, у нас есть беспроводные наушники. Это в случае того, если вы с первой подсказки угадаете нейрохит. Если со второй, будет годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Песня, ну, очень известна. И если вы внимательно следили за жизнью радиостанции, ну, последние недельки-две, то это тоже может вам очень пригодиться в этой игре. Больше ничего не подсказываем. А переходим к первому.
1: Хорошо.
0: Нейрохиту.
1: Хорошо.

0: Я вижу твою улыбку, я помню твою ошибку, и сердце уже не важно, но я ошибаюсь дважды. Валерия, часики.
1: Абсолютно верно. Спасибо за классное исполнение.
2: Ну, давайте послушаем припев. Такую же грустную. Вот смотри, да, поменялась музыка, а текст-то тот же остался. И так грустно.
1: Да, ну подача совсем.
2: А когда слушаешь, Валерий, так хорошо.
1: Давайте.

0: тебе сей, дать тюники, часики. Аллилуйя, братья и сестры.
1: Да, аллилуйя. Протестантская какая-то.
0: Чуть-чуть, да. Ну что, Надежда, очень легко сегодня справились. Конечно, это прекрасная Валерия, песня, часики. Можно нам ответ поставить фрагментом.
2: Девочкой своею ты меня назови, а потом обними, а потом обмани.
0: И отдельный привет в это праздничное утро, конечно, мы семейной паре Валерия и Иосиф отправляем. Благодарим еще раз за этот классный визит, классный эфир, который был не так давно. Надежда, да, ну а вас мы поздравляем с победой. Главным призом беспроводные наушники отправляются.
3: Спасибо огромное, большое спасибо. Хорошего дня вам.
1: И
3: спасибо.
1: Вам
3: тоже. До свидания.
0: И всему Санкт-Петербургу тоже с прошедшим праздником. Давайте Валерию от и до прямо сейчас на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня день рождения Ретро-ФМ, любимая нашей всеми радиостанции. И этим все сказано. Делимся поздравлениями, делимся воспоминаниями. В первую очередь, друзья, кто, где, в чем участвовал, в чем посчастливилось, да, принять участие, на какие концерты приезжали, ходили. Рассказывайте нам все. Это сегодня особенно важно. Андрей Беляков пишет просто: с днем рождения, Ретро-ФМ. Спасибо, что ты есть. У меня есть твой значок. Вот так, по-мужски, коротко и ясно. Андрей, вас тоже с праздником.
2: Так, вот Евгения говорит: с днем рождения, любимое радио. Вот я на работе, всегда слушаю вас. Вы заряжаете меня оптимизмом и ускоряете рабочий процесс. С вами вся тепло. И завтра первый раз лечу в Москву. У меня праздник. Человек выступает на всероссийском, это вообще фитнес-фестивале. Очень жду.
1: Серьезные люди. Да, слушай, ну, чтобы успех был, обязательно.
2: Просто человек, который, если что, так как это фитнес-фестиваль, защитит честь Ретро-ФМ. Потому что я думаю, там одной правой. Хоба!
1: Да.
2: И все.
1: Ну да, мне понравились ускорители. Надо записать джингл. Да. Саша и Рита. Утренние ускорители.
2: Да, это друзья, ну что ж, спасибо огромное. Мы видим все ваши сообщения. Их очень много. Поздравлений. Мы тонем в нем. Это прекрасно. Но знаете, еще хотим, чтобы вы рассказали нам какие-нибудь истории. Вот что у вас связано с Ретро-ФМ? Может быть, с какими-то песнями, с концертами? Да со всем чем
1: может
2: угодно.
1: Может быть, слушают нас сейчас участники круиза. А может быть, кому-то посчастливилось Кальбана в гости слетать, съездить, сплавать. Ну так расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. Давайте повспоминаем самые классные моменты нашей жизни.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка из кореновки», «Шоколадная стружка». 80 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.

0: Еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: 8.00. В столице уже час отмечаем. Присоединяйтесь к нам. Первая смена на праздничном Retro FM.
1: И собранный Вадим Ривман, как всегда, с актуальными новостями.
2: Заглянул на огонек. Привет, доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному на АЗС. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы автозаправочных станций в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием искусственного интеллекта. В вузах появятся модули по нейросетям. Изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ, сообщили в пресс-службе министерства. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. В российских школах необходимо ввести обязательный экзамен по физкультуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что физкультура не должна восприниматься как второстепенный предмет. Гриб также отметил, что освобождение от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдачи норм ГТО, регулярных занятиях в спортивной секции или победах в школьных и районных соревнованиях. Друзья, сегодня Retro FM исполняется 23 года, 29 мая 2003-го. Впервые прозвучали позывные нашей радиостанции, а первой композицией в эфире Retro FM стала песня Imagine в исполнении Джона Леннона. На протяжении всех этих лет наша радиостанция дарит своим слушателям только лучшую музыку 70-х, 80-х и 90-х, проверенные временем и всеми любимые золотые хиты, объединяющие разные поколения. Ну и последнее. Гамбургеры могут переименовать в котлетники. В России предложили законодательно запретить использование англицизмов в сфере общественного питания и переименовать популярные блюда иностранного происхождения на русский манер. В частности, в Госдуме предлагают отказаться от слова «гамбургер», заменив его вариантами вроде «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». А об этом рассказал депутат Сергей Маленкович. По мнению политика, американская культура фастфуда чужда российским гражданам негативно влияет на здоровье населения, поэтому процесс импортозамещения в этой области должен быть последовательным, но твердым. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А с вами остается первая смена на Retro FM. С праздником и хорошего дня.

0: значит, я запела.
1: Приятно,
0: а потому что
1: отмечать. Конечно,
0: запела.
1: Сегодня, в эту пятницу, можно все. 29 мая, в день рождения Retro FM. У нас особое мнение намечается через полчаса. Если вдруг не заскакивали в наши соцсети, не оставили свой голос по поводу праздника дня рождения, то обязательно это сделайте. А еще дозвонитесь потом и получите умную колонку. У нас хорошие планы.

0: первой смене. На Ретро-ФМ.
1: 29 мая, пятница. Финансовые деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
2: Овны, вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
1: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
2: Так, близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
1: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
2: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство, не сопротивляйтесь.
1: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
2: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
1: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
2: Стрельцы, вечер расположит вас к введению истогов и осмыслению. Итогов. Истоги — это что-то, ну, такое.
1: Это подарок. Да. В честь дня рождения. С возьмите дополнительно, вставляйте в каждое слово.
2: Пожалуйста. В общем, из текущего периода то, что можно считать завершенным.
1: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется каким-то невозможным.
2: Водолеи, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
1: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
2: Ребят, у нас 8-0-8-4-5-6-7-9. Загадали желание!
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: есть предложение на выходные для тебя. Да, да, да. То, что ты, ну, возможно, еще не делала. Хотя, не знаю, чудинка-то она есть. В музее в купальнике ходила когда-нибудь? Ну, так, чтобы сразу.
1: Нет, вот странно, но нет.
0: Ну, вот смотри, в одном художественном музее, правда, в Швейцарии-то, прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
1: Сезана. Вот это
0: ну, хорошо,
1: Сезана.
0: Ну, хорошо, хотя бы не улица, с улицы Сезан вспоминаешь. Да-да-да. Это как бы... Окей, засчитано. Посетители, да-да-да.
1: Прости,
0: да,
1: я
0: да,
1: не
0: да.
1: могла сдержаться.
0: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться. Посетителям предлагалось снять обычную одежду и наслаждаться искусством в купальниках и плавках.
1: Ага.
0: А еще, да, вот акция, скажем так, распространялась и расширялась для тех, кто пришел сразу в пляжном наряде. Тогда и входной билет бесплатный.
1: О-о-о. Слушай, да, а у нас да, в каком музее такой можно повторить? К лету все подготовились? Ну, это просто вопрос на подумать, ребят.
0: И сейчас двери такая, Эрмитаж. Нет для этого же. Третьяковая такая сразу. Ой, мы не работаем в этот день. Да-да-да. Ну, давайте будем приличными людьми. Хотя иногда можно и почудить.

0: Между тем.
1: А между тем, утро какое же праздничное, и не только у нас, а у всех-всех-всех миллионов, кто любит хиты, проверенные временем, кто начинает, продолжает этот день и вечером тоже врывается в самую танцевальную часть нашей программы. Я имею в виду радиостанция Ретро-ФМ. С днем рождения, любимое радио, и давайте переходить к вашим сообщениям из наших социальных сетей.
2: Историям. Да, Константин пишет: доброе утро, любимое Ретро-ФМ. Поздравляю вас с вашим днем рождения. Благодаря вашей радиостанции я как будто вспоминаю свое детство. Я родился в 92-м. И мне вспоминается такая песня, как I saw you dancing. Якида. В общем,
1: Якида.
2: Мне как-то раз удалось выиграть фирменную футболку Retro FM и магнитик на холодильник. В общем, конкурс проходил в какой-то соцсети. И если бы до вас дозвонился, вот бы покруче выиграл. Да всегда есть вариации, время еще есть. Желаю всему вашему коллективу и вам, и Рита, и Саша здоровья и дальнейшего процветания. С уважением, Константин. Опа. И Шим, Тюменская область.
1: С днем рождения, любимая
2: Ретро
1: ФМ. Да,
2: где-то.
1: Да, да, между прочим, нас поздравляют и выкладывают концерт из Питера, где мы вели, танцевали и отрывали чисто. Олег Антипин. Сейчас спасибо большое за видео. Вот услышал Олег, да, наши просьбы, мольбы и угрозы, и шантаж, что хотим не только слова, но и, может быть, фото подтверждение, видео подтверждение, не обязательно с нашим участием, хотя это было приятно.
2: Это вообще неплохо.
1: Это,
2: знаете,
1: было неплохо.
2: Если
1: это
2: у вас есть какие-то наши видео, фото, эти все материалы, пожалуйста, мы готовы ждать.
1: Да, но на самом деле с праздником, ребят, и вот очень хочется ваше участие тоже в мероприятиях Retro FM увидеть, услышать, и ваше мнение с удовольствием почитаем в эфире. Так, у нас есть Радик, пишет: с днем рождения, ни дня без Retro FM. В машине Retro FM в избранном, в телефоне в избранном, работаю, слушая Retro FM, дети подпевают в машине, когда идет заставка Retro, ну, Retro FM, да. Джинглы все наши. С днем рождения.
2: Так, Дмитрий пишет из Москвы: я участвовал в конкурсе в одном заведении, где проводили вечера ведущие. Мне даже подарили диск вашей радиостанции. Вечер тоже был роскошным.
1: Прекрасно.
2: Так, далее, значит, тоже какие-то... Мы же спрашиваем не только поздравления, но и воспоминания. Наталья нам пишет: с днем рождения, Ретро-ФМ, процветание и много-много благодарных слушателей вам. Люблю вас слушать, танцевать. Более 10 лет назад посчастливилось выиграть у вас, знаешь, 10 лет человек с нами, да. Больше. Набор сувениров, спасибо большое. А недавно дозвонилась прямо в свой день рождения. Песню, правда, не угадала, Наталья, но зато в свой день рождения дозвониться, кайфануть,
1: это
2: поиграть.
1: Это тоже добрый знак. Да, это тоже победа. Раз не выиграли, значит, еще будем вас ждать в гости.
2: 100%.
1: Вернемся к теме поздравлений. Историй, в первую очередь, связанных у вас с 23-летним истории путем Ретро-ФМ. Да, будем ждать, будем читать, будем обсуждать, смеяться вместе. А где-то, может, и слезинки ностальгии пускать в соцсети. Для этого есть, мы все найдем.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Что произошло-то?
8: Ну, очень странная история.
9: Все именно то.
8: Чего?
9: Опаньки. Чем кажется?
7: Свидетели есть.
8: Версии нет.
9: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
9: Так работа у меня такая. Новые серии.
8: Это не улики.
9: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
8: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
9: Вечерний детектив.
8: Пользуется таким успехом женщин.
9: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
12: Возрастное ограничение 16+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акции уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
16: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
16: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
16: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
17: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
18: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Но это действительно beautiful morning, потому что сегодня у нас праздник. Сегодня мы поздравляем друг друга и разделяем эту радость вместе с вами под проверенные временем хиты, как, например, только что от команды Септемба на Ретро.
1: Да, и как раз про beautiful morning all day, так сказать, я бы хотела поговорить. Короче, случилась путаница с пижамами в международном аэропорту Тампа в США. Они опубликовали грозное сообщение в соцсетях о введении дресс-кода и запрете на ношение пижам в терминале.
0: Не, а что они себе позволяют? Ну что, они еще в этих тапочках с собачками пришли?
1: И все на каблуках должны быть. Это все-таки серьезное место. Это аэропорт международный. С уважением как-то нужно. В общем, там, конечно, вспыхли просто... Ну, там драки даже, понимаешь, были. Но позже администрация сказала: ой-ой-ой-ой, это была всего лишь шутка. Это вот просто мы хотели спровоцировать забавные дискуссии среди пассажиров о дорожной моде. Но на самом-то деле-то испугались. И я могу понять людей, которым запрещают носить пижаму. Вы еще нам на работу запретите носить пижаму.
0: Вот. Я представляю, если бы запретили есть какой-то продукт, Маргарите, сколько бы это было, если пижама тебя так трогает.
1: Пижама трогает нас всех. Мягенько к телу прикасается, и в ней лучше всего сидеть. Ребят, так и происходит.
0: Всем приятных пижам. Не про нежность, а про актуальность. Серьезно, от Вадима Ривмана.
2: Да, обязательно расскажу. Привет, доброе утро. Итак, запуск сетей 5G в России возможен уже летом, однако абоненты не почувствуют изменений. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов может появиться значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет лишь в крупных городах России. В Международный день защиты детей 1 июня для всех несовершеннолетних россиян следует организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его мнению, в этот праздничный день транспортные предприятия, включая авиа и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для семей с детьми, вне зависимости от их возраста, а перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку в 50%. Правительство России поручило ведомствам подготовить проведение в стране года безопасности дорожного движения. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс, Миноборнауки, Минкультуры, Минспорта и Росавтодор. До будущего года им предстоит представить доклад Владимиру Путину. Ранее стало известно, что власти России прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта в сфере дорожной безопасности. Согласно правительственному плану, нейросети могут быть задействованы для выработки решений по профилактике ДТП. В России на 10% вырос интерес к приключенческому туризму за последние 3 года. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России. В частности, более массовым становится горный туризм. В походы отправляются не только подготовленные туристы, но и семьи с детьми, и путешественники старшего возраста. Они хотят эмоций, природы и движения. В АТОР также отмечают рост интереса россиян к сонному туризму, отдыху в отелях и санаториях с программами здорового сна. Программы ориентированы на комплексное восстановление ресурсов организма. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71.37, евро 83.69. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем доброго утра и хорошего дня.

0: И все-таки, что же самое главное в день рождения? Торт или подарки? Может быть, просто проявить внимание? А может, самое главное, не забыть про него и поздравить все-таки человека?
1: Так, то к чему ты клонишь? Расскажи.
0: К тому, что мы у людей спрашивали и вот прям с такими версиями, да, обсуждали это в социальных сетях. Все, голосование закрыто. У нас есть процентное соотношение, кто за что проголосовал. И с этим мы разберемся подробнее в игре «Особое мнение».
1: Друзья, звоните. Мы не только с этим будем разбираться, мы еще подарки вам будем дарить. Например, умную колонку, которая уже ждет. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза — Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
7: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18, Кирова, 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. Защита. Счастливое детство.
8: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
10: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
9: «Звезды транспорта». Звоните 52 36 52.
11: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
12: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это

ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Тут и хамон, и соливочки, и сырочек, и, да, в общем, стол накрыт. Ретро FM отмечает день рождения вместе с вами, наши любимые слушатели, благодаря которым вообще это все и существует, и ради которых это все создавалось. Ребята, отмечаем вместе, поздравляем, не стесняемся в выражениях и, самое главное, в фото- и видеоматериалах. Потому что, да, давайте сегодня повспоминаем. За 23 года много чего крутого случилось, и наверняка многие из вас поучаствовали в концертах, в путешествиях, может быть, еще в чем-то.
1: Может, под песни что-то такое происходило. Может, веселое, вас... смешное, романтичное, да любое.
0: Да, может быть, у вас первый танец на свадьбе был под хит, проверенный временем. Это тоже достойный повод, чтобы вспомнить одну из любимых песен радиостанции Retro FM. Так что будем ждать ваше сообщение. У нас впереди «Что, где, когда» игра. У нас будут новости спорта. Еще сегодня два очень крутых футболиста отмечают день рождения. О-хоу. И мы обязательно тоже и об этом вам расскажем и поблагодарим ребят за вклад в российский футбол. В общем, планы у нас большие, интересные. И еще, кстати, мы кое-что расскажем о наших участниках круиза Retro FM 2026. Но всему свое время. А пока с днем рождения!
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Квартиры под ключ во Владикавказе в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282-282-282.
5: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
6: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская 16. Телефон 76 18 14.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам не ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
9: Беспокоитесь за свою карму?
10: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
11: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
12: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
13: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
14: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: рождения важнее всего внимания. Ну ладно, и торт тоже заносите. В честь дня рождения Ретро FM в столице 9. Отвлекся от праздничного стола, чтобы сделать для вас новости. Вадим Ривман.
1: Прочитаю обязательно. Доброе утро. Итак, в России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимый с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – это ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. Дежурные силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили более 200 украинских беспилотников над регионами России и акватории Азовского моря. Как сообщили в Минобороны, массированной атаке этой ночью подверглась Ростовская область. Над ее территорией были сбиты более 80 беспилотников. Также уничтожены дроны, летевшие над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Саратовской, Владимирской, Волгоградской, а также Тверской, Ярославской областями, Республикой Крым, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря. США ввели новые санкции против Ирана. Американский Минфин добавил в черные списки 16 юридических лиц, 8 нефтяных танкеров и одного гражданина Индии. По данным Вашингтона, все они связаны с поставками нефти в интересах Тегерана. Как отмечается, новые меры направлены на борьбу с теневой торговлей. Доходы от нее идут на финансирование иранского военного сектора, утверждают в Вашингтоне. Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. А об этом сообщил глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан. Он отметил, что официальные обсуждения по вопросу привлечения российской стороны к проекту не проводились. В то же время представитель космического агентства допустил возможность пересмотра форматов взаимодействия по мере развития программы. Ну и последний. Мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть от возлюбленной поход на вечеринку. В Малайзии молодой человек отправился развлекаться с друзьями, пил до утра и в какой-то момент потерял мобильный. Мужчина запаниковал не из-за пропажи гаджета, а потому что боялся гнева возлюбленной. Чтобы она не узнала правду, он пошел в полицию и заявил, что на него напали двое мотоциклистов и ограбили. Сотрудники полиции изучили историю, нашли ее подозрительной. В результате малазиец признался в обмане. Он объяснил, что хотел любой ценой утаить от девушки свое пьяное приключение. Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро FM. Всем отличного дня.

0: на 10-м. Столица, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Вот просил же человека не рассказывать, да, Вадима? Нет, возьмет и расскажет.
1: Ну, конечно же.
2: Так еще официально мужчина выдумал ограбление, чтобы скрыть
1: от возлюбленной. Кое-какой мужчина.
2: Поход на вечеринку, да, два мотоциклиста. Во-первых, не два мотоциклиста, Вадим, а это было в поезде. Да, поезд Ростов-Москва. Во-вторых, да, как бы телефон был новый, дорогой, вот, да. И понимал, что дома по голове получу. Вот, поэтому и пришлось пойти в полицию.
1: Мы не осуждаем. Мы смотрим, слушаем, но не осуждаем.
2: Не теряйте свои мобильные телефоны, держите их при себе. А сегодня присоединяйтесь к нам, к праздничной первой смене на Ретро-ФМ. Сегодня день рождения радиостанции. И теперь поздравления из Австрии. Джой на Ретро-ФМ.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. Сегодня 29 мая, ребята, пятница праздничная, да еще и столько интересного всего несущее. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась, знаете ли, усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
1: Овнам вы сможете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
0: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
1: Близнецы, небольшая физическая активность в середине дня прибавит силы и улучшит рабочий настрой.
0: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
1: Львы, день предложит вам добавить эстетики красоты в ваше домашнее пространство.
0: Далее, девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
1: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений. Ваша интуиция вас не подведет.
0: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
1: Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
0: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
1: Водолей, сегодня придет более широкий и оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
0: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: Ну а сейчас спорт, а там есть чем поживиться.
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, начнем новости спорта. Россиянка Яна Зайкина победила в упражнении с лентой на чемпионате Европы по художественной гимнастике среди юниоров. И хочется отметить, что российские спортсменки выступают на турнире в Болгарии с флагом и гимном. Яночку поздравляем с таким успешным началом большой карьеры и продолжать в том же духе уже и во взрослом спорте. Далее, теннис. На Ролан-Гаррос Яник Синнер сенсационно проиграл 56-й ракетке мира Хуану Мануэлю. Да, Циципас тоже выбыл. У девушек Диана Шнайдер обыграла Маккартни Кеслер, Анна Калинская, Алину Корнееву. Арина Соболенко победила Эльзу Жакмо. Далее о футболе. Сборная России вчера проиграла Египту в Каире. Сопернику даже не потребовалось участие Мохаммеда Салаха. За первый тайм у команды Карпина 0 ударов в створ. За весь матч всего один состоялся. Но вообще в 5 последних играх у россиян лишь одна победа. При этом на отрезке из 4 матчей сборная проиграла больше, чем за 4 года при Карпине. Да, какая-то черная полоса. Голов, к слову, нет в 3 из 4 матчей. Хотя тренер считает, что вчера на поле многие выглядели достойно. Ну и, кстати, там прикольный анонс перед этим матчем вышел с участием Камиля Ларина. Если что, вот найдите в интернете, да, в том числе в соцсетях у Камиля Ларина из «Квартета». И прикольный анонс вот предстоящих игр. Далее. Лионель Месси едет на свой 6-й чемпионат мира. Он попал в окончательный состав сборной Аргентины. Он может обновить рекорд по числу турниров в карьере вместе, кстати, с Роналду. Они с 2006-го участвуют чемпионатах. Сборная Бразилии сообщили, что Неймар пропустит 2-3 недели из-за травмы икроножной мышцы. К старту чемпионата он вряд ли восстановится, так что пока его участие в сборной под большим вопросом. Ну а и на этом все, что касается футбола, не закончено.
2: Нет, пожалуйста, включите-ка мне микрофон.
1: Да.
2: Я
1: не просто так Рита пришла. Обычно она приходит по очень важному
2: очень
1: и праздничному поводу.
2: Очень серьезным поводом, но праздничный сегодня есть. День рождения отмечает, ну просто, легендища отечественного футбола. И, конечно же, московского «Спартака» номер 9. Капитан Егор Титов.
1: Да.
2: Краш моего сердечка. Ну и немножечко, да, хочется сказать посерьезнее, чем неоднократно лучший футболист нашего чемпионата. Рекордсмен, многократный чемпион страны, человек, забивавший Реалу и Арсеналу. Вы можете вообще себе это представить? Человек, который навсегда поселился в наших красно-беленьких сердечках.
1: Поздравляем с юбилеем, там дата красивая, 50 лет. Егор Ильич, с днем рождения от души, от нас, от всех. И я думаю, стоит отметить, что в этот день родился еще один талантливейший человек, на этот раз краш «Зенита». Да, Андрей, позвольте, если Андрей Сергеевич Аршавин. И, кстати, этих двух футболистов, да, ну вот считают, можно сказать, самым выдающимся на рубеже веков 90-х и 2000-х.
2: Так хороший вот, сегодня день,
1: да,
2: не просто так.
1: Урожайный
2: рождается.
1: Футбольный, да. Поэтому и Андрея Аршавина, да, ну и всех поклонников, соответственно, тут уже сборной России и «Зенита» больше. Поздравляем тоже с этим важным днем, а у Аршавина тоже юбилей, если позволите, 45, можно тоже официально назвать
2: Андрюха,
1: так.
2: Андрюха, ягодка
1: так
2: опять.
1: Что, да, и Егора, и Андрея, и весь наш футбол поздравляем, да, с вот такой важной, красивой датой. А мы день рождения Ретро-ФМ продолжаем отмечать. Вот что за день такой, 29 мая. Ну, чудо расчудесное.
0: Физкульт, привет! Первый смене на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня мы отмечаем день рождения Ретро-ФМ. Поздравляем друг друга, вспоминаем классные истории, высказываемся на тему. Сергей пишет: «Доброе утро, мои конгратуляции. Желаю всем сотрудникам первой смены крепкого здоровья, позитива, успехов и баблишка побольше». Тут уже узнается
2: вашими
1: лексикон,
2: словами.
1: Да-да-да, одного моего знакомой. А, как говорится, желаю море удачи и дачу у моря с праздником любимки. А человек, кстати, из Краснодара пишет. Человек из Краснодарского края знает, что такое дача у моря. В общем, да, наверняка имеется.
2: Так, Марина нам пишет: «Доброе утро, любимая радиостанция. Не любимая, а единственная, которую слушаю всегда. Лет 15-17 тебе назад, видимо, назад, осенью, конец октября, самое начало ноября, выиграла билет на концерт Новикова в Кремле. Сидели, выпивали дома с мужем в пятницу. Значит, и послали смс-ку на ретро. Как мы с мужем познакомились? Под песню «Помнишь, девочка, гуляли мы в саду». Ну, видимо, было такое задание. Легли спать, и вдруг звонок. А мы-то уже спим. Ведущий быстро нас привел в чувство. Спите, эфир не слушайте, а вы выиграли билеты на концерт. Да ладно, не может быть. Вот такая память. Мы с мужем прожили под ретро-ФМ 37 лет. Спасибо вам за позитив и отличное настроение всегда».
1: Круто. Ну, поздравляем. И вот тут семья пишет счастливо. Александр делится: «С днем рождения, любимый радиостанция. Каждое утро начинается с вами. Целый день на рабочем столе играет любимая волна. 2 года мы выигрывали призы. Вот билеты на легенды ретро-ФМ. Это просто шедевр. И многие друзья знают, что слушают только вас. Поэтому нашу волну между нами называют Санек-ФМ». Вот благодаря Александру Щуку, да, вся компания тоже слушает ретро-ФМ. Круто, Александр. Поздравляем вашу семью. Верную семью ретро-ФМ.
2: Так, ну тут, естественно, очень много просто поздравлений. Вернее, не просто, а ох-ух-ох каких. Но, ребята, давайте я прочитаю одно поздравление, но и будем ждать все-таки вашей истории. С днем рождения, ретро-ФМ. Спасибо вам, что вы есть, что заряжаете каждый день позитивом. Люблю бесконечно, слушаю песни. Ой, мы тоже любим. Так.
1: 15 лет не представляю своей жизни без любимого ретро-ФМ, говорит Галина. Каждый его звук, каждая песня — это словно машина времени, которая возвращает меня в молодость, во времена СССР. Не просто радио, это часть моей жизни. Моя любовь, ностальгия по самым теплым моментам. Галина, вас тоже с праздником. И спасибо, что разделяете с нами такие счастливые минуты вашей жизни. И это мы уже обращаемся ко всем нашим слушателям. Скоро вернемся и продолжим наш праздничный разговор.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Милка». Молочный. В ассортименте 80-90 граммов. 114 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
7: Минсе!
8: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
7: Минсе!
8: Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+. Yeah!

0: Приветствуем всех и встречаем эту праздничную пятницу вместе с вами. 9.29, день рождения Ретро FM. Классное утро. Погода тоже скоро услышит и наладится. Ну, а у нас?
1: У нас офигенная новость. Короче, сначала спрошу тебя, знаешь ли ты, что такое краудсерфинг? Это знаешь, когда на рок-концертах обычно толпа несет артиста или кого-то из публики.
0: Ну, название интересно. Так, конечно,
1: на руках. Итак, внимание, 99-летняя американская бабушка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной человек в истории, который совершил краудсерфинг.
0: Хорошо.
1: В общем, это произошло... Не-не-не, но, конечно же, там были все меры предосторожности соблюдены. Это все было на рок-фестивале в Техасе. Во время выступления артиста Брентли Гилберта фанаты буквально пронесли бабулю над толпой. Конечно же, в целях безопасности она лежала на таких специальных носилках. А после рекорда она улыбнулась и сказала: «Я величайшая всех времен». И с этим сложно поспорить,
0: здесь
1: ребята.
0: Аплодисменты наши. Вообще красотка. И я думаю, что ее пример тоже вдохновит многих людей для того, чтобы взять и исполнить свою мечту, а не говорить, не искать себе оправданий, говорить: «Да, уже поздно»
1: Ничего,
0: или «Да, надо было вовремя это делать».
1: Ничего никогда не поздно, а возраст — это только цифры в паспорте.
0: Тридцать новости. Вадим Ривман, тот самый.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, россиянам с июня грозит наказание за разговор по мобильному телефону на автозаправочных станциях. МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила работы СЗС в соответствии с новыми требованиями. На заправках будет запрещено пользоваться телефоном, потому что это опасно из-за случайной искры. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. Не исключен вызов полиции, если сотрудники АЗС сочтут действия нарушителя угрозы безопасности. Наступающим летом станет проще добраться до Объединенных Арабских Эмиратов, несмотря на непростую ситуацию в зоне Персидского залива. Эмиратская авиакомпания Air Arabia частично возобновляет рейсы из Москвы. Летать ее самолеты начнут 20 июня и пока только в Шарджу. Этот эмират, напомню, расположен совсем рядом с Дубаем. Ну а с 1 июня в Дубай можно будет улететь нашим аэрофлотом. Регулярные прямые рейсы пока будут выполняться один раз в сутки, но с 1 июля уже дважды в день. Что касается не менее популярного у сограждан турецкого направления, то здесь наоборот, количество рейсов в Анталию этим летом сократится на 10%. Об этом рассказали в ассоциации туроператоров. Это связано в том числе с отсутствием разрешения на полеты в нашу страну у нескольких турецких авиакомпаний. Они должны были доставить на отдых и обратно около 150 тысяч туристов, но вот срок действия сертификата закончился 3 дня назад, и теперь рейсы отменены, тысячи туристов застряли в Турции. В Российском союзе туриндустрии пообещали вернуть отдыхающих на родину с помощью альтернативных перевозчиков. В июне пенсии повысят для двух категорий россиян, тем, кому исполнилось 80 и кто имеет первую группу инвалидности. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его словам, сейчас фиксированная часть пенсии составляет примерно 9 500 рублей, а после удвоения она достигнет 19 тысяч. Сафонов подчеркнул, что пенсия складывается из двух частей: фиксированной, установленной законом, а также страховой, которая определяется трудовым стажем и суммой страховых взносов. Миноборнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ. В вузах появятся модули по нейросетям, изменится подход к промежуточной итоговой аттестации и оценке дипломных работ. В подведомственных вузах уже разработаны регламенты, определяющие пороговые значения оригинальности текста и методику оценки правомерности заимствований. Для этого используются системы антиплагиата, однако окончательное решение остается за преподавателем. И еще курсы валют на сегодня: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83,69. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: 9:38, точное московское. У нас сегодня очень веселое и такое даже немного легкомысленное утро в честь праздника, в честь дня рождения Ретро FM. Но минут на 5, а может даже на 6 мы станем серьезными людьми, потому что у нас особенная игра впереди.
1: Да, друзья, ну должно быть что-то святое. И вот оно, что, где и когда. Целых 3 вопроса, на которых... Да, правильно, надо ответить.
0: Именно так.
1: Но для этого нам нужен человек, потому что одни мы, естественно, с такой сложностью не справимся. Нам нужен наш капитан, который дозвонится и выиграет до 30 тысяч рублей. 23-24, 88-3. Ну и код Москвы 495.
2: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского, 21. Невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
8: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
7: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: И теперь это уже летние игры в радиоклубе «Что, где, когда». Вернулась игра на этой неделе, и мы все ждем наших капитанов каждый день для того, чтобы потом подвести итог и вручить еще кому-то хрустальную сову. Ну а еще каждый день мы разыгрываем деньги, и на такой приз претендует Наталья из Тулы. Здравствуйте, Наталья.
2: Добрый день.
3: Доброе утро.
1: Приветствуем вас в игре. У нас сегодня на кону 15 тысяч рублей. Если дадим правильный ответ, они достанутся вам. Только играть надо честно. Вы в курсе, вы знаете, знакомы с правилами игры. Хорошо. Да, интернет тоже в сторону, только мы втроем послушаем вопрос и попробуем за 60 секунд найти ответ. Ну и чтобы мы его засчитали, давайте договоримся, да, что вот, ну, в течение минуты версия должна появиться, и потом уже из нее выбираем что-то.
3: Да, это важно ее назвать.
1: Итак, переходим к вопросу. Сегодня его задает сам господин ведущий.
4: Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучив однообразием? Когда лицо ее чаще касается вашего. Когда случается волосам ее чаще смешиваться с вашими. Щекам ее касаться ваших щек. Из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием. Чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться к каждому слабому ее вздоху, как будто одно дыхание оживляет ваши сердца. Внимание, вопрос. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз?
2: Ну, я думаю, это во сне, но в смысле сон совместный.
1: Совместный сон, да? Прекрасно, ну, да, хорошо, интересная вариант, версия. Да. Еще так, что может быть?
2: Новая команда мне накидает.
3: Да, вот думаем.
1: Может быть, да, ну может вальс это вообще какой-нибудь, в принципе, там они танцуют, касаются друг друга.
3: Не надоедать. Может, это вообще не про женщину.
2: Может, дыхание там.
1: Не про женщину, может быть, про ребенка. Может, это колыбельная дочери поет там что-то.
3: Нет.
2: Ну нет, тут про мужчину, женщины, скорее всего.
1: Ну вот, скорее всего, да, про отношения. Самых близких отношений, говорилось так.
2: Ну, нет, в каком состоянии там вроде что-то.
1: Не наскучивая однообразием. Угу. Что еще и где?
3: Это
1: еще?
3: Вообще рутинное дело.
2: Лицом касается волосы.
1: Да. В автобусе тесно, да?
3: Давка, ну нет, ну какая-то рутина, которую мы всегда делаем. И... А вот что это может быть из рутины?
1: Да,
3: может быть,
1: да,
3: это вообще не про женщину.
1: Но это может не мочалка, это которая касается всего. Там же ее волосы, ее дыхание, да. То есть это что-то все-таки как будто бы живое.
3: Ужин, завтрак,
2: может быть, они вместе что-то там вместе делают, как книги, может, читают. Еще как варианты. Угу. Когда соприкоснувшись рядом в кресле. Угу.
1: Так, ну, несколько версий прозвучало. Давайте повторю вопрос. Есть ли еще другой случай, в котором возможность самых близких отношений могла бы продолжаться так долго, не наскучивая однообразием? Когда лицо ее чаще касается вашего, когда случается волосам ее чаще смешиваться с вашими, щекам ее касаться ваших щек, и из всех мгновений счастья это единственное время, когда вам можно дышать ее дыханием, чувствовать разгорающийся и переходящий в вас жар ее щек, следить за каждым нежным колебанием ее груди, прислушиваться к каждому слабому ее вдоху, как будто одно дыхание оживляет ваше сердце. О каком процессе написал все это английский писатель Уильям Уилки Коллинз? Итак, Наталья?
2: Наверное, сон все-таки это просто на чтение книг, скорее всего, все-таки совместное.
1: Хорошо, давайте чтение книг и послушаем правильный ответ.
0: Внимание, правильный ответ. Про чтение книги говорил Уильям Уилки Коллинз.
3: Вау!
1: Да, да.
3: Слушайте, а как вы дошли до этого ответа? Какая вас натолкнула мысль?
2: Ну, когда рядом с любимым что-нибудь проводишь, занятия все-таки совместные больше.
1: Ну, здорово, здорово. Поздравляем, 15 тысяч достаются Наталье из Тулы. Да, мы напоминаем, что по итогам летних игр мы потом выберем лучшего знатока, который получит хрустальную сову, и в этом нам обычно помогает гость из телевизионного клуба «Что, где, когда». И, кстати, телевизионные игры тоже уже можно смотреть в выходные. Там тоже стартовали летние игры, и потом можно тоже обсудить с нами в прямом эфире «Что, где, когда» на Retro-FM.
0: Игры разума в интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Retro-FM.

0: 9.53, точное московское. Продолжаем праздничную пятницу. Это день рождения Ретро-ФМ. Это 23 года годика Гэтсяу. Впереди у нас фейк-контроль, впереди поздравления, впереди хиты, такие же, как от Рики Мартина, только сейчас. Ну что ж, вот и суставы Маргариты Субботиной тоже прозвучали напоследок Рики Мартина. Это было в режиссерской версии, да-да, песни. Мы ее потом сократили под радийный формат. Просто очень хочется с вами разделить эту праздничную пятницу, поэтому пишите, дозванивайтесь, побеждайте и вспоминайте самые яркие моменты истории Ретро-ФМ, вот связанные,
1: да,
0: с вами.
1: Да, не только поздравления, ну и, пожалуйста, давайте поговорим. Ой, как хочется, мы же мало это делаем.
0: Да, ну и как говорит уже вот второй раз моя соведущая, ой, как хочется ваших сообщений.
1: Это, кстати, вот нога хрустнула.
2: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Cyber X на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка 80 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Ура! 1 июня в Доменике. Мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Всех с пятницей.
1: Всех с днем рождения, Ретро FM, с 23-летием от первой смены. В столице уже 10. Ретро FM. Вадим Ривман подготовил актуальные новости. Даже в праздничный день работает.
2: Обязательно.
3: Работаю. Доброе утро. Уже рассказываю. Так, Рособорнадзор утвердил новые единые стандарты видеонаблюдения на ЕГЭ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена и аудиторий, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работы учеников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе в пункт проведения экзамена, в коридорах, медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Холодное вторжение в Центральной России подходит к финалу. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Минувшая ночь в столичном регионе оказалась холодной, но обошлось без заморозков и снега. По прогнозу Леуса, жителям Центрального федерального округа предстоит пережить последнюю холодную ночь перед потеплением. Местами ожидаются небольшие дожди и туманы. Температура составит от плюс 1 до плюс 6 градусов. В Международный день защиты детей 1 июня для всех несовершеннолетних россиян следует организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его мнению, в этот праздничный день транспортные предприятия, включая авиа и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для семей с детьми, вне зависимости от возраста, а перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку в 50%. В Японии зафиксировали рекордное сокращение населения за всю историю статистических наблюдений. За последние 5 лет страна потеряла 3 миллиона 90 тысяч человек. Сокращение фиксируется уже в ходе третьей переписи подряд, начиная с 2015 года. Главной причиной демографического спада власти Японии называют естественную убыль населения. Ну и последнее. Совместная вечеринка медведя и кабана в лесу удивила зоологов. В Амурской области фотоловушка зафиксировала необычную сцену из жизни дикой природы. Бурый медведь и дикий кабан мирно ужинали рядом, не проявляя взаимной агрессии. Медведь и кабан не обращали внимания друг на друга на протяжении почти получаса. После совместной трапезы хищник растянулся на земле для отдыха, в то время как кабан продолжал неспешную прогулку в нескольких метрах от отдыхающего соседа. Животные продемонстрировали удивительную толерантность, отметили зоологи. И еще назову курсы валют. Доллар 71.37, евро 83.69. А с вами остается первая смена Ретро FM. Всем отличного дня.

0: 4 минуты 11 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Что у нас в ближайших планах? Продолжить отмечать день рождения Ретрифа. Разбирать ваши сообщения из социальных сетей, вспоминать классные истории. Устроить игру «Фейк-контроль». Еще у одной из наших любимых групп, которая с нами поедет в круиз Ретро-ФМ, большие творческие планы.
1: Тоже.
0: И об этом мы расскажем. Я думаю, что буквально минут через 10 на Ретро-ФМ все должны уложиться. Ну а пока давайте вспомним о главном, ради чего мы здесь собрались. Это наша музыка. И Рейжа, I love to hate you.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: смене. Гороскоп на пятницу, на 29 мая. Финансовые и деловые вопросы будут лучше решаться в первой половине дня, пока не накопилась усталость. Сегодня можно опираться на понимание ситуации, а интуиция будет работать точнее обычного.
1: Овны, вы можете обнаружить скрытый ресурс и применить его ровно там, где это необходимо.
0: Тельцы, общий интерес с партнером сегодня обнаружится там, где вчера казалось противоречие.
1: Близнецы и небольшая физическая активность в середине дня прибавит сил и улучшит рабочий настрой.
0: Раки, сегодня вы сможете наполнить свои отношения с детьми теплом и взаимным уважением.
1: Львы, день предложит вам добавить эстетики и красоты в ваше домашнее пространство. Не сопротивляйтесь.
0: Девы, нестандартное сочетание двух подходов к задаче даст решение, которое не приходило в голову раньше.
1: Весы, первая половина дня подойдет для покупок и принятия финансовых решений, а ваша интуиция вас не подведет.
0: Скорпионы, внутренняя уверенность придет сама. Позвольте себе опереться на это чувство.
1: Стрельцы, вечер расположит вас к подведению итогов и осмыслению, что из текущего периода уже можно считать завершенным.
0: Козероги, задумайтесь о планах на будущее и позвольте себе желать, даже если желаемое кажется вам невозможным.
1: Водолеи, сегодня придет более широкий оптимистичный взгляд на профессиональные перспективы.
0: Рыбы, вечернее время обещает интересные перспективы, так что не отказывайтесь от интересных предложений.
1: У нас, знаете, какое интересное предложение? А давайте сегодня весь день вместе с нами праздновать день рождения Ретро-ФМ. Погнали!
2: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Сегодня мы отмечаем день рождения ретро-ФМ, но не забываем про другие важные моменты и даты. Вот уже поздравили двух выдающихся футболистов, я считаю. Егора Титова, Андрея Аршавина с днем рождения. Oh, yeah. Юбилей сегодня. Mm-hmm. Браво, браво, браво, Саш. Ну дай, ну, ну дай, да, аплодисменты. Таким зажал, людям зажал. Можно.
1: Вот они.
0: Ну а сейчас мы еще про одно важное событие. Кстати, про один состоявшийся день рождения поговорим. Одной нашей очень хорошей знакомой, с которой мы скоро увидимся
1: скоро
0: в круизе.
1: Мы станем прям подружками, ретро-ФМ. Потому что проведем вместе 10 дней.
0: Да, да, да. Можно тоже я буду вот вашей подружкой, да, или как мне, напроситься у него. Станем подружками.
1: Ну, у нас будет, смотри, рыжая, темненькие и с розовыми волосами.
0: Ну, как бы нас будет четверо, если так, на будущее скажу. Я там по каютам знаю, кто где живет. Итак, круиз ретро-ФМ. С нами по морям пойдет группа «Вирус». А 20 мая, то есть чуть больше недели назад, у них важное событие произошло. Релиз нового альбома. Да, и это произошло 20 мая, в день рождения солистки Оли Лаки. Вот сейчас тоже аплодисменты,
1: давай, давай, аплодисменты
0: для
1: не
0: Оли. Да-да. Да.
1: Смотрите, вошли 5 абсолютно новых треков. Каждый из них, говорят, раскрывает вообще разные музыкальные настроения коллектива. То есть там есть и ретро-медляки, есть танцевальные, а есть и лирические композиции.
0: Вообще, да. И посвящено это 27-летию группы. Так что, друзья, история продолжается. Новые песни выходят, которые, возможно, со временем тоже станут проверенными хитами и попадут в плейлист ретро-ФМ. Ну а сейчас давайте послушаем песню, которую знает каждый из нас.
1: Давайте.
0: «Ручки от вируса».
1: Наизусть.

0: настроение, когда звучат такие хиты, как, например, сейчас от группы «Вирус».
1: Я бью по столу, если что, потому что невозможно просто сидеть. Хочется что-то делать.
0: Да, маникюром хвастается своим. Итак, в честь 27-летия группы «Вирус» новый альбом появился. Альбом 13. Обязательно послушайте, найдите и напишите нам потом свое мнение. Ну а мы это вживую обсудим с ребятами в круизе «Ретро FM».
2: Реклама.
3: Что произошло-то?
1: Ну, очень странная история.
4: Все именно то.
1: Чего?
4: Опаньки. Чем кажется?
3: Свидетели есть.
1: Версии нет.
4: Чувство правды.
5: А что это вы тут вынюхиваете, а?
4: Так работа у меня такая. Новые серии.
1: Это не улики.
6: Это аргумент.
4: В пятницу в 18:10.
1: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
4: Вечерний детектив.
1: Пользуется таким успехом женщин.
4: На канале ТВ-центр.
6: Узнаешь много интересного.
7: Возрастное ограничение 16+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Уже в кино.
10: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
10: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
11: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.

0: Между тем. На Ретро-ФМ.
1: А между тем 10:28 на московских часах. И все это утро у нас, конечно, посвящено важной дате. Дню рождения Ретро-ФМ, нашей любимой радиостанции. В этот день исполняется 23 года. Вспоминаем, ностальгируем, делимся впечатлениями. Поздравляем друг друга. Антон Ставров пишет в группе «Первая смена» ВКонтакте. С днем рождения, друзья! Слушаю вас с 2006-го. С тех пор, как радиостанция Ретро-ФМ пришла в Иркутск. И, конечно же, самое любимое время – «Первая смена». В Иркутске она звучит, между прочим, с 12 до 16. Так что мы это дневное шоу получаемся для ребят. Когда-то она была и чашкой кофею, и утрологией, но при любом названии ведущий заряжает позитивом, радует любимой музыкой. Вот уж действительно Антон, можно сказать, с самых времен основания. Зачатие можно сказать, тоже можно сказать.
2: Елена пишет: доброе утро, с праздником Ретро-ФМ. У меня на рабочем компе уже несколько лет только Ретро-ФМ. Все уже слушают со мной, а мой любимый главный бухгалтер каждое утро ждет гороскоп. А история вот какая. Встретились мы с одноклассниками, немножечко выпили, пообщались. И захотелось потанцевать. Ну все, где, как. Да. И, конечно же, я включаю любимое радио. И так зажгли. Еще раз нюхай, зажжем. Елена, спасибо вам большое.
1: Да, вот благодаря за утреннее настроение. Ребята, тут настроение в любое время кайф. И дневные наши коллеги, и те, кто вечером подбирает самые танцевальные мелодии. Феличитада, Максим Ковлевский по воскресеньям развлекает. Юра Гурьянов по субботам вас ждет в программе «Ю». Все для вас. Так что это наш общий праздник, и он продолжается. Половина 11-го. Давайте новости узнаем от Вадима Ривмана.
3: Да, расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, в России учителя и врачи должны получать полный пакет льгот, сопоставимые с государственными служащими. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Юрий Григорьев. Он особо отметил, что медики и педагоги – это ключевые фигуры в системе государства. Законопроект о присвоении учителям и врачам статуса госслужащих сейчас находится в разработке. Запуск сетей 5G в России возможен уже летом, но абоненты не почувствуют изменений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Госкомиссии по радиочастотам. Но все дело в том, что у операторов отсутствует оборудование для работы в нужном диапазоне. На экранах смартфонов может появиться значок 5G, но реальная скорость при этом останется на прежнем уровне. По оценкам экспертов, в ближайшие годы полноценный доступ к сетям пятого поколения будет только в крупных городах России. Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. Об этом рассказал глава программы НАСА по созданию лунной базы Карлос Гарсия Галан. Он отметил, что официальные обсуждения по вопросу привлечения российской стороны к проекту пока не проводились. В то же время представитель космического агентства допустил возможность пересмотра формата взаимодействия по мере развития программы. В российских школах необходимо ввести обязательный экзамен по физкультуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он отметил, что физическая культура не должна восприниматься как второстепенный предмет. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. В основу отчета легли рейтинги. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов. В результате 1-е место заняла Колумбия. В первую тройку также вошли Польша и Греция. Россия расположилась на 4-й строчке, Чехия на 5-й. Самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы. Рейтинг был опубликован в прошлом году. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля 69 копеек. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Я желаю всем доброго утра. Поздравляю всех с праздником.

0: Ой, под занавес первой смены у нас еще будет фейк-контроль, который мы точно чего-нибудь вручим. У нас есть термокружка фирменная RedTrifle, у нас есть сертификаты подарочные в Marketplace. А еще есть телефон, который нужно набрать для того, чтобы стать участником фейк-контроля.
1: Ну, как ты сказал, понимаешь, 23-24-88-3, код Москвы 495, ждем!
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Спонсор прогноза Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северо-западный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-63.
8: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
9: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 10:45, точное московское время. Все, работа продолжается, праздник продолжается. И теперь мы продолжим веселье с Сергеем из Иркутска. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
3: Здрасте, здрасте.
1: Да, добрый день. Вот нам писали слушатели из Иркутска. Мы, получается, утреннее шоу такое с 12 до 4 у вас, да?
2: Ну, сейчас у нас точно 3 часа 3,
1: ну, да, 3:40, да, получается, да. Нам не обманули в сообщении. Ну что ж, рады с вами и днем каждый раз пребывать. Надеемся, Сергей, что сегодня, в этот праздничный день, вы от нас уйдете. А с каким подарком хотите, кстати? Сертификат, термокружка? Что вас интересует?
2: Термокружка.
1: А это интересно.
3: Приняли. Приняли. Это тогда нужно всего лишь один раз будет попасть.
1: Но сначала...
3: Постарайтесь. Два раза ошибиться, один раз сказать правильно. Договорились?
1: Вы
2: выбирайте
1: тему.
3: Марс, Тарантино, арбуз. Что вам нравится больше всего?
1: Марс, Трикс Баунти, думаю, предложишь, да? Ну, нет, давайте.
2: Марс.
3: Марс, Тарантино, арбуз.
2: Давайте арбуз.
3: Приняли. Ну что же, первый факт. Родиной арбуза является Азия. Правда или нет?
2: Азия?
3: Да.
2: Правда.
3: И это? Это неправда. Мы идем хорошо к термокружке.
1: Отлично.
3: Родиной арбуза является Южная Африка. В этом регионе до сих пор произрастают дикие предки растения. Еще раз нужно ошибиться и еще один раз выиграть.
1: Итак, второй факт или не факт. Арбузы вырастают в среднем за 30 дней. Правда или ложь?
2: В среднем 30 дней?
1: Да.
2: Правда?
1: А это неправда.
3: Отлично,
1: 90
3: идем.
1: Дней, да-да-да. Ну, от 80 до 100 в среднем. Итак, две неправды. Вот теперь нужно будет разгадать.
3: Нужно разгадать. Итак, во время празднования вьетнамского Нового года на стол всегда подают арбузы. Правда или ложь?

0: сказал.
1: Знаете, когда Сергей к успеху шел, да? Вот сразу понял человек, что ему надо в жизни. И один из трех. И фирменная классная, огромная, вместительная, праздничная, красивая термокружка отправляется в Иркутск.
2: Как я загадывал, спасибо большое.
1: Вы красавчик, Сергей, реально победитель, без всяких натяжек. Вот что хотели, то и получили. Вас тоже поздравляем с днем рождения, любимой радиостанции. И давайте скорее вернемся к музыке. Хочется не терять драгоценных минут. Рик Эсли на Ретро FM.
3: Фейк-контроль.

0: Мы тоже обещаем к вам вернуться, но уже в понедельник, потому что, видите, выходные, этот уикенд, начиная вот с этой самой минуты у нас, большие праздничные планы. Планы отмечать и погулять. У тебя же
1: так? А я просто же замолчала, потому что я такая... Гуляем,
0: а все почему?
1: Олег
0: потому
1: пришел.
0: Потому
1: а я когда
0: что?
1: Его вижу, у меня, знаешь, каждый день праздник. Ты смотри, вон он идет.
0: И не только у тебя, а у 6-7 миллионов слушателей Retro FM ежедневно. Да, и выражаясь строчками из песни все того же Александра Иванова, да, уже 23 года Retro FM является частью вселенной.
1: Да.
0: И эта история продолжается благодаря вам, благодаря нашим всем трудам. И мы с удовольствием будем продолжать делать, ну, как минимум, наше утреннее дело с Ритой. Это уж точно.
1: 100%.
0: Всех с праздником. С днем рождения, Retro FM. Егор Титов, Андрей Аршавин. Вас с днюхой.
1: Да,
0: Олю
1: ну
0: Лаки
1: и...
0: с прошедшим днем рождения поздравляем.
1: Пусть
0: группа «Вирус».
1: Вот сегодня нам сказали очень много приятных слов по поводу того, что мы повышаем ваше настроение и так далее. А давайте мы со своей стороны пожелаем вам, чтобы вот ваше настроение было всегда такое, как, если вам же верить, вместе с нами утром или еще лучше.

0: Надо было хотя бы на ромашке погадать, чтобы уж точно знать, с кем идешь. Кстати, сегодня как раз день гадания на ромашках. Любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Признавайтесь, девчонки, ну кто из вас в детстве по молодости не произносил эти слова? И узнавал, любит ли вас молодой человек или нет. Группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. Далее нам споют «Самоцветы», группа «Альказары», «ФР Дэвид». А мы с удовольствием будем им подпевать. 11.15. Время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Желаю успешных дел и счастья в личной жизни.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
9: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Когда в одном коллективе в разные годы сменяют друг друга, работают более 3 десятков артистов, это, конечно, можно назвать и текучкой кадров. Но только не в случае с вокально-инструментальным ансамблем «Самоцвета». Ведь эта культовая группа времен СССР дала многим известным талантливым музыкантам путевку в жизнь. Половина 12 в Москве. Время новостей. На Ретро-ФМ приветствуем в студии Дмитрия Королева.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют на цены в России. Об этом заявил министр экономразвития Максим Решетников. Его слова приводит «Известия». Напомню, с 30 мая Россельхознадзор приостановит ввоз этой продукции из-за частых нарушений. И, по словам Решетникова, речь идет о нишевых товарах, а основные потребности внутреннего рынка Россия обеспечивает собственным производством. Поэтому заметного влияния на экономику и инфляцию в ведомстве не ожидают. Под Ярославлем тушат пожар, начавшийся в результате атаки дронов. Обломки попали в промышленные объекты по хранению топлива. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. Украинские беспилотники атаковали минувшую ночью и Волгоградскую область. Налет произошел на завод синтетического волокна в городе Волжском. Погибли 2 человека. Минобороны сообщило, что за ночь в регионах было сбито больше 200 дронов. Вьетнам намерен отправить курсантов-медиков на подготовку в Россию. Об этом сообщил начальник военно-медицинской академии азиатской страны Чанг Вьетен. Он отметил, представители Вьетнама впечатлили прошедшие под Петербургом учения, в рамках которых курсанты и будущие врачи отработали эвакуацию раненых и оказание им медпомощи в условиях реального боя. 1500 вокалистов собрались в Омске. Там стартовали 5-е хоровые игры, как и олимпийские. Они начались с парада участников, поднятия флага соревнований и торжественные церемонии зажжения огня. Конкурсные прослушивания будут идти несколько дней. Музыкальные композиции прозвучат сразу на нескольких концертных площадках Омска, в том числе и уличных. Победителей выберут в 3 номинациях. Это академическое, народное и эстрадное пение. Ну а во Франции представили необычный 3-этажный дом на 12 квартир. Он создан с помощью 3D-печати. Процесс занял всего 34 дня. Специальный принтер формировал основной каркас сооружения путем последовательного нанесения слоев особой цементной смеси. Но между тем Франция в этом вопросе не новатор. Ранее в Японии всего за одну ночь на 3D-принтере напечатали здание ЖД вокзала. Работы успели провести в промежутке между отправлением последнего вечернего и первого утреннего поездов. И о валюте на эту пятницу: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Пожалуй, лишь путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность времени. А еще правильность выбора некоторых наших соотечественников, которым адресован красочный, но шуточный лозунг «Берегите родину, отдыхайте за границей». 11:41 в столице. Александр Барыкин с нами здесь, на Ретро-ФМ. Далее до конца этого часа послушаем группу «Тото», Валерия Золотухина и команду под названием «No Mercy». Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы. Возможности и риски.
3: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы,

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
2: «Homeberry». Новый жилой комплекс «Клуб 8».

0: Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: вот чем отличается оптимист от пессимиста? Ну, в том числе и тем, что первый в пятницу уверен, что жизнь только начинается, несмотря на то, что неделя скоро закончится. Трудовая так и вовсе уже через несколько часов. Осталось недолго до выходных. Эх, с погодой вот бы повезло. Группа «То-то» со своей африканской песней с нами на Ретро-ФМ в Москве без 4 минут 12. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34».
4: Счастье есть!
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
7: Беспокоитесь за свою карму?
8: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
9: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
10: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора для любого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Залился полдень, Лябуш, Modern Talking и Дубы Колдуны наколдуют нам немного хорошей музыки в начале нового часа.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». На Транскаме сохраняется риск обрушения скальной породы у галереи в районе села Верхний Рук. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии. Данный участок в настоящее время характеризуется повышенной опасностью в связи с отсутствием защитных инженерных сооружений. В начале мая текущего года в результате схода селевой массы была повреждена подпорная стена. Впоследствии сооружение обрушилось. Несмотря на то, что дорогу расчистили, новая стена еще не возведена. Сохраняется риск обрушения скальной породы. МЧС Южной Осетии призывает водителей соблюдать осторожность на данном участке магистрали. В Северной Осетии детям до 16 лет могут запретить находиться на водных объектах без взрослых. Данное предложение на заседании парламента внес прокурор республики Олег Апанасевич в рамках законопроекта о защите нравственности и здоровья детей. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Кроме того, прозвучало предложение определить конкретные места, где нахождение детей не допускается. Региональные органы власти должны будут составить реестр таких территорий. Мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Во Владикавказе появится лавандовая лестница. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, на набережной в районе аллеи Вахтангова уже высадили 150 кустов самого крупного и неприхотливого сорта лаванды. Растения поместили в специальные фигурные кашпо, чтобы клумба была объемной и эффектной. Добавлю, в этом году озеленители также проведут работы в Комсомольском парке и на улице Горького. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Об этом сообщает Лента.ру. В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают, представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов. В результате 1-е место заняла Колумбия. В тройку также вошли Польша и Греция. Чехия на 5-й строчке. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек. Курс евро 83 рубля 69 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы не придумали, чем заняться в наступающие выходные, это еще не значит, что они вам не нужны. Иногда ничего не делание – это то, что как раз и нужно человеку. Кстати, как шутят в некоторых семьях, чем человек больше спит, тем меньше от него вреда. Bad Boys Blue на RetroFM. Далее через несколько минут будем подпевать группе Bonnie M и Kim Wilde в столице 12.16. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
5: Что произошло-то?
6: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
6: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется?
5: Свидетели есть.
6: Версии нет.
7: Чувство правды.
8: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая. Новые серии.
6: Это не улики.
7: Это аргумент. В пятницу в 18.10.
6: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
6: Пользуется таким успехом у женщин.
7: На канале ТВ-центр.
9: Узнаешь много интересного.
10: Возрастное ограничение 16+.
11: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
14: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максим Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
15: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
16: Галя, у нас отмена!
17: Какая еще отмена?
16: День предпринимателя отменяет. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
10: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
18: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
19: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
20: RetroFM. RetroFM.

0: Между прочим, недели полторы-две назад многие себе на даче могли богам устроить. Надо было только в надувной бассейн воды налить, и все. Солнце было, жара была. Впрочем, с началом календарного лета тепло к нам обязательно вернется. Ну, если верить синоптикам. В Москве 12.30. С новостями нас продолжает на Ретро-ФМ знакомить Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Олег. Приветствую, друзья. Стали известны подробности обновленного законопроекта о красивых номерах. Согласно новой редакции, автомобилисты смогут зарезервировать два вида знаков – уникальный и индивидуальный. Перепродавать машину с уникальным номером нельзя будет в течение 3 лет. Согласно авторам инициативы, этот законопроект позволит вывести из тени рынок красивых номеров, который сегодня существует нелегально. Европейские страны не могут выступать посредниками в переговорах по украинскому урегулированию, поскольку являются одной из сторон конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Европа поддерживает Киев и поставляет оружие украинской армии, которое используется против России. Тем временем Швейцария вновь предложила Женеву для переговоров. Последний раунд трехсторонних консультаций России, США и Украины проходил там в феврале. Для проведения выпускного не нужно тратить большие деньги, достаточно собраться в школе и поблагодарить учителей. Такое мнение высказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он призвал не стремиться к дорогостоящим мероприятиям, а сосредоточиться на создании душевной атмосферы. Напомню, выпускные вечера в российских школах пройдут 27 июня, однако указанная дата носит рекомендательный характер. Летняя погода вернется в московский регион 3 июня. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он добавил, что в начале летнего сезона температура будет чуть ниже климатической нормы. Кроме того, местами ожидаются небольшие дожди. Ну а ранее москвичей предупредили, что в предстоящие выходные в Москве температура воздуха опустится на 5 градусов ниже нормы. Ну а сегодня в российской столице небольшой дождь и до 12 градусов тепла. В Аргентине открыт новый вид динозавра. Он обитал там около 70 миллионов лет назад. По сообщению специалистов, он был похож на хищную птицу, питался рыбой и вел себя подобно современным цаплям. Предполагается, что он достигал 3 метров в длину. Ученые смогли описать его при помощи ископаемых останков, в том числе зубов, позвонка и костей пальцев. Кстати, по данным ученых, в эпоху мезозоя на Земле существовало примерно около 2000 видов динозавров. И в завершении выпуска несколько слов о валюте на эту пятницу. Американский доллар сегодня держится на отметке 71 рубль 37 копеек. Единая европейская сегодня 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка.

0: Глю-кафе, о котором поет Крис Ри на Ретро-ФМ, далеко не самое веселое место и не лучшее место для встреч, в отличие от нашего эфира, в который гости приходят с завидным постоянством. Каждое воскресенье в 13.00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, телевидения, кино, спорта приходится отвечать на неожиданные, коварные, смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. И если дорогой гость отвечает неверно, он свои деньги теряет, а вы зарабатываете. Оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru, а в последний майский день в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте Retrofm в 13.00. В это воскресенье скучно не будет.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для

Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: отношениях с любимым человеком главное смотреть не друг на друга, а в одном направлении и почаще радовать друг друга какими-нибудь сюрпризами и подарками. Просто так, без повода. В эффекте неожиданности как раз вся прелесть. Хотя бы просто песню посвятить хорошую уже приятно. Вот повезло в свое время Валерии, героине песни «Трио Джой», что звучит у нас здесь на Ретро FM. В Москве без 4 минут час. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю отличной пятницы.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова, 72, становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова, 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
9: Осетия. Место, где отдых вкусный.
10: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
11: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ. 54 11 00.

0: наши представления о том, как все должно быть, зачастую мешают нам наслаждаться тем, что есть. Не всегда стоит с маниакальным упорством искать идеал. Иногда лучшее может стать врагом хорошего. В том числе и в делах любовных, о которых поет Дженни Белоусов. Здесь, на Ретро-ФМ, в 13.17 по московскому времени. Далее, через несколько минут, в нашем эфире Фрэнсис Гойеса, Феликс Бекстер и группа Queen. Меня зовут Олег Орлов. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.

0: гласит народная мудрость, хочешь быть популярным, научись удивлять, лучше в хорошем смысле. И виртуозная игра на гитаре этому всячески способствует. Фрэнсис Гойя с нами здесь, на Ретро-ФМ. В Москве 13.30, время новостей на Ретро-ФМ, в студии Дмитрий Королев, день добрый.
1: Здравствуй, Олег, приветствую, друзья. Дефицита овощей в России из-за запрета на поставки из Армении не будет. Наибольшую долю предложения в торговых сетях формирует отечественная продукция. Об этом сообщил председатель ассоциации компаний «Маниакальной розничной торговли» Станислав Богданов. Он уточнил, что доля импорта, например, в категории огурцов составляет около 15%. Основные поставки идут из Азербайджана. Также овощи привозят из Македонии, Марокко, Узбекистана, Турции, Ирана, Китая, Таиланда и других стран. Ранее в Минэкономразвитие сообщили, что ограничения на поставки овощей, зелени и клубники из Армении не повлияют и на цены в России. Система образования полностью готова к проведению основного периода ЕГЭ. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. В этом году он стартует 1 июня. Экзамены пройдут во всех 89 субъектах страны и в 54 зарубежных странах. На участие в тестировании уже зарегистрировались около 750 тысяч человек. И как добавили в Рособорнадзоре, в самой процедуре проведения ЕГЭ этого года значительных изменений не будет. Греция готовит протест Киеву из-за морского дрона со взрывчаткой. Он был обнаружен у берегов острова Левкада в Ионическом море. По оценкам специалистов, его собирались использовать для атаки на судно, которое загрузили топливо в российском порту. В Греции заявили, что не потерпят превращения Средиземноморья в зону военных действий. Ну а ранее в Восточной Румынии украинский беспилотник влетел в жилой дом. В Магаданской области проснулись медведи. Животные выходят из лесов в поисках еды. Они не боятся приближаться к людям и гуляют вдоль дорог. Через пару недель с началом нереста красной рыбы животные массово пойдут на реки в поисках добычи. Между тем, охотоведы предупреждают, подкармливать хищников опасно. Граждан просят сообщать о каждом появлении медведей и проявлять максимальную осторожность в лесах. Портрет у Трампа быть. Минфин США подтвердил подготовку к выпуску банкноты с изображением действующего американского президента. Ведомство ведет предварительную техническую подготовку к выпуску купюры в $250. Однако в настоящее время на американской валюте не может быть изображен живой человек. И чтобы уладить разногласия, на рассмотрении Палаты представителей и Сенат США находится законопроект об изменении данного требования. Ну и, кстати, о валюте на эту пятницу. Доллар американский пока что без президента американского. 71 рубль 37 копеек. Евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего дня.

0: Ну а нам, меломанам, надо больше. Больше информации, больше разных интересных историй о любимых песнях и о любимых артистах. Всем этим нас обеспечивает программа «Ю» на Ретро-ФМ, из которой мы узнаем, как начиналась история любимых песен, как создавались хиты, как зажигались музыкальные звезды. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные песни, а также уникальные, малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите!
1: Реклама. Пекарня «Рагонсал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэйчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
2: Летний кинотеатр.
5: Уличные камины во дворе.
2: Большая

0: Детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
1: Звоните 773300.
0: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
2: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Как там у Шекспира? Жизнь игра, и все мы в ней актеры. Но поскольку себя не обманешь, не переигрывайте, друзья, чтобы не остаться в одиночестве у разбитого корыта. Держитесь за того, кто вам симпатичен, даже если он и не является вашим идеалом. Таков примерно лейтмотив этой песни Патрисии Кас, что звучит на Ретро-ФМ. В Москве без 5:02. Меня зовут Олег Орлов. Я приветствую всех и приглашаю вас, друзья, к нам на Филичиту. Готовьте свои приветы и поздравления. Они вам и нам понадобятся уже через несколько минут.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: Чувствуешь этот ритм?

0: ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Москве 14.00. Пятничная Филичита стартует на Ретро-ФМ. Заходите к нам на огонек, друзья. У нас классно.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». На Транскаме сохраняется риск обрушения скальной породы у галереи в районе села Верхний Рук. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии. Данный участок в настоящее время характеризуется повышенной опасностью в связи с отсутствием защитных инженерных сооружений. В начале мая текущего года в результате схода селевой массы была повреждена подпорная стена. Впоследствии сооружение обрушилось. Несмотря на то, что дорогу расчистили, новая стена еще не возведена. Сохраняется риск обрушения скальной породы. МЧС Южной Осетии призывает водителей соблюдать осторожность на данном участке магистрали. В Северной Осетии детям до 16 лет могут запретить находиться на водных объектах без взрослых. Данное предложение на заседании парламента внес прокурор республики Олег Апанасевич в рамках законопроекта о защите нравственности и здоровья детей. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Кроме того, прозвучало предложение определить конкретные места, где нахождение детей не допускается. Региональные органы власти должны будут составить реестр таких территорий. Мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. Во Владикавказе появится лавандовая лестница. Об этом сообщил глава города Вячеслав Мильзахов. По его словам, на набережной в районе аллеи Вахтангова уже высадили 150 кустов самого крупного и неприхотливого сорта лаванды. Растения поместили в специальные фигурные кашпо, чтобы клумба была объемной и эффектной. Добавлю, в этом году озеленители также проведут работы в Комсомольском парке и на улице Горького. Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами. Об этом сообщает Лента.ру. В основу отчета легли рейтинги, публиковавшиеся в прошлом году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, побеждавших в международных конкурсах красоты. Часть аналитиков оценивают, представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнениями экспертов. В результате 1-е место заняла Колумбия. В тройку также вошли Польша и Греция. Чехия на 5-й строчке. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня — 71 рубль 37 копеек. Курс евро — 83 рубля 69 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: пора.
1: И про жизнь поговорим, и про любовь, и про многое другое, что приносит нам радость. И даже про погоду, которая сейчас многим радости пока не приносит. Не скажу, что в краю Магнолии, например, вот прямо сейчас комфортно-комфортно, но через неделю на наших южных курортах будет уже настоящее лето. Надеюсь, и на остальной части страны тоже. Ну, по крайней мере, на календаре уж точно. К вашим сообщениям переходим, друзья. Владимир из Смоленска. Поздравляю всех своих коллег-сварщиков с третьей площадки завода «Смолмаш» с профессиональным праздником «Днем сварщика». Желаю, чтобы здоровье и нервы всегда были такими же крепкими, как швы, которые вы делаете, а работа приносила достойный доход. Здравствуйте, если можно, хочу поздравить самого себя с днем рождения. Спасибо друзьям за поздравления в соцсетях и спасибо RetroFM, что ставите мои любимые песни регулярно. Выльдеров Максим, город Москва. И RetroFM вас, Максим, кстати, тоже сердечно поздравляет с праздником от всей души. Всех вам благ. С днем рождения, любимая RetroFM. Хочу поздравить всех, кто работает сейчас в эфире и кто в прошлые годы вел передачи, всех ветеранов нашего радио, кто создавал нам настроение, всех, кто был за пультом и тех, кто сейчас двигает рычажки и нажимает кнопочки. Желаю вам здоровья, удачи, мирного неба над головой, счастья и всего самого наилучшего. Фанис пишет из Татарстана. Приветствую вас, RetroFM. Хочу поздравить вас с вашим же 23-летием. Пожелать вам еще долго вещать вашу отличную подборку песен, все так же вызывать отклик в сердцах ваших слушателей. Ваше радио мне очень нравится. Спасибо вам, пишет Борис из города Старый Оскол. Эдуард прислал сообщение. С днем рождения, любимое радио. Спасибо большое за то, что вы есть. Слушаем каждый день, сопереживаем, участвуем, обсуждаем, живем ретро. Благодаря вам получаем заряд энергии и кучу позитива. Низкий поклон. Вам спасибо, друзья, наши дорогие слушатели. Без вас не было бы и нас. С нашим общим праздником всех.
2: Отправляйте смс на номер 55.

0: Можно, конечно, и погрустить немного под такой песней, почему бы и не сделать это. Ну, например, по поводу того, что на календаре последняя пятница весны, зато в понедельник уже будет лето. Так что давайте лучше радоваться, друзья. Тем более, сегодня несколько поводов хороших есть. Ну, например, день рождения нашей радиостанции. С чем нас продолжают поздравлять наши радиослушатели. Но не только с нашим днем рождения. Письмо из Тулы. Ретро FM, с праздником вас. А еще поздравляем нашу дорогую мамочку Марину с днем рождения. Спасибо за твою заботу и терпение. Желаем тебе крепкого здоровья и душевного спокойствия. Мы тебя очень ценим и любим. С любовью, твои дочки Елизавета и Юлия. Неужели закончился спортивный сезон? Передаю всем привет и поздравляю Ретро FM с днем рождения. Обожаю ваше радио. Подпись Михаил. Михаил, большое спасибо. Далее. Хочется сказать большое спасибо ведущим и всем причастным к радио Ретро FM. С днем рождения, дорогая радиостанция. Обожаю вашу волну, пишет Наталья. Дорогой любимая Ретро FM, я вас всех поздравляю с днем рождения. Абсолютно все ведущие. Грамотные, интересные, ценные для меня. Люблю вас безгранично. Работаю и отдыхаю только под вашу прекрасную музыку. Татьяна Лапшина подписалась. Здравствуйте, дорогие ведущие. Поздравляю всех с днем рождения радиостанции. В этот день также родилась Лена Романова. Прошу ее поздравить, пожелать побольше радости, удачи и здоровья. И поставить хорошую песню. Василий Лаптев, Колесникова Наталья.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро FM.

0: башни, где луна.
1: Неважно, на каком этаже ваша любовь, важно, что она у вас есть. И вы есть у нее. Можете передать привет ей, Феличте, на Ретро-ФМ. Здравствуйте, любимое радио. Хочу передать вам огромный привет из солнечной Бурятии, из города Улан-Удэ. Хотел бы сегодня в этот солнечный и теплый день поздравить с днем рождения мою дорогую, любимую, единственную супругу Юлечку Бусечку Елисееву. Знай, что я очень-очень-очень сильно тебя люблю, моя дорогая. Дорогая моя, хороший твой муж Александр Елисеев. Добрый день, Феличта. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю творческих успехов и здоровья всему коллективу Ретро-ФМ. У меня сегодня тоже день рождения. Поздравьте меня в эфире, поставьте веселую, позитивную песенку. Мне будет очень приятно. Слушайте, ну у нас много песен хороших и разных. Выбирайте, какая вам больше подойдет, какая больше по душе. Конечно же, мы вас от всей своей большой родийной души поздравляем.

0: гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Retro-FM.
2: Реклама.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
4: богатстве? Столько условий.
5: Открыть вклад в ТБанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. ТБанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО ТБанк. Подробнее на ТБанк.ру.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
2: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Что произошло-то?
11: Ну, очень странная история.
7: Все именно то.
11: Чего?
7: Опаньки. Чем кажется?
10: Свидетели есть.
11: Версии нет.
7: Чувство правды.
12: А что это вы тут вынюхиваете, а?
7: Так работа у меня такая. Новые серии.
11: Это не улики.
7: Это аргумент. В пятницу в 18:10.
11: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
7: Вечерний детектив.
11: Пользуется таким успехом женщин.
7: На канале ТВ-центр.
13: Узнаешь много интересного.
14: Возрастное ограничение 16+.
15: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
16: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
17: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
18: Лига чемпионов. Финал. Только Вокко. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокко». 18+.
2: Любимой музыки много не бывает.
19: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
2: Retro-FM 70-е.
19: Retro-FM 80-е.
2: Retro-FM 90-е.
19: Retro-FM Sanremo.
2: И вечеринка Retro-FM. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
17: 12+.

0: Пусть все будет так, как вы захотите, друзья. Захотели передать привет – передали. Захотели поздравить кого-то – поздравили. Все очень просто. Кстати, напомню, что к вашим услугам наш СМС-портал, короткий номер 5533, сообщение ваше должно начинаться со слова «Ретро-ФМ». Вот они, ваши СМС-ки, я про них не забыл, друзья. Поздравляю Азата, Лобанова, Саню, Салавата с прошедшим днем пограничника и всех, кто служил в начале 90-х в Кахкинском погранотряде. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья, а еще любви, счастья желает Лариса из Армавира. Передаю привет моему любимому мужу Паше. Он сейчас на даче, создает нам уют. Спасибо тебе, дорогой, пишет Светлана из Владимира. Фокина Анна из Москвы передает привет и пожелания хорошего настроения коллегам из управления документооборота компании ОГРС. Далее, здравствуй, любимое радио. Едем в Рязань к новоиспеченному племяннику Яробору. Ему сегодня 11 дней. Везем малышу красивущую коляску. Конечно же, привет моему любимому мужу Еренко Вадиму Борисовичу. Передаю спасибо тебе за то, что ты есть. Сара подписалась. Привет, любимое радио. Хочу пожелать Елене Олеговне Малышевой, чтобы отпуск был солнечным, летним, хорошим, классным и незабываемым. Чтобы от души отдохнула ваша коллега Эльвира. Включите, пожалуйста, хорошую, бодрую, солнечную песню. Это была СМС-ка из столичного региона.
1: Телефон в Москве 495-2324-88.

0: любимого папу и мужа Коржавого Владимира Николаевича с города Смоленск с его профессиональным праздником, с Днем Сварщика. Желаем ему крепкого здоровья и успехов во всем, удачи и благополучия. Пусть работа приносит только радость, а дома всегда ждут любящие и заботливые люди. Далее. Здравствуйте, мое самое любимое родное радио Ретро-ФМ. Здравствуйте, Олег Орлов. Спешу поздравить всю вашу команду с вашей очередной датой, с днем рождения вашего радио Ретро-ФМ. С вас хорошая музыка, а с нас плюс 100 500 слушателей. С уважением, ваша покорная слушательница Наталья Николаевна из Санкт-Петербурга. Наталья Николаевна, мое почтение и гран мерси за теплые слова. Продолжается Феличита здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх». Новосо Абаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
4: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
3: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
5: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282. 282-282.
6: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Ну что же вы, друзья, еще не прислали к нам на Феличиту свой привет или поздравление? А, вижу, прислали, извиняюсь. Дело во мне. Ну, что же, я до сих пор их не озвучил. Ну и техника немного подвела. Исправляемся. Добрый день, RetroFM. С наилучшими поздравлениями, пожеланиями обращаюсь к вам. С днем рождения поздравляю. Процветания, успехов желаю. Ваш позитив и доброта в эфире распространяется на всю Россию. Так держать. Ну и по традиции моим любимкам, мужу Андрюшке и сыну Николашке. Привет от Виолы из города Омск. Привет, любимое радио. Передайте нам привет. Мы, Антон и Оксана, клеим обои. Ремонт у нас в полном разгаре. С любовью из Сочи, с праздником. RetroFM, вы лучшее радио, самое любимое. Спасибо большое, Оксан, за теплые слова. Ну и, конечно же, привет вам летит в замечательный солнечный город Сочи. Добрый день. От всей души я поздравляю вас с днем рождения. Сегодня вам 23 года в этот замечательный день. Желаю, чтобы у вас велась круглосуточная прямая видеотрансляция непосредственно из студии, для того, чтобы вас было не только слышно, но еще и видно, чтобы все слушатели просили, чтобы смогли участвовать в Феличите. Всего вам самого яркого и позитивного. Слушаю вас через интернет, периодически дозваниваюсь или выхожу в эфир. Данил Жомов, 24 года, город Петрозаводск. Любимое радио, вы лучшие. Всех сотрудников RetroFM поздравляю с вашим и с нашим праздником. От Ани из Пятигорска. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет коллективу компании Ультра Лейбл. Коллеги, с пятницей. Хороших выходных. Спасибо. А вашему радио процветание. Слушаем вас каждый день, пишет Мария. С днем рождения, RetroFM. Мы вас очень любим. Желаем процветания. Пожелания передает семья Заболотных. Поставьте, пожалуйста, для нас хорошую песню «Мама Юля» и дочь Аня из Воронежа. Добрый вечер, любимое радио, не только у нас в Москве. День, кое-где уже и вечер. Поздравляю с днем рождения, процветания вам. Передаю привет всем хабаровчанам, а в особенности своему мужу Максиму. Спасибо, что ты у меня есть. А передает привет Оля.

0: Ну и позанавес Филичты еще несколько сообщений. Всем здоровья, с днем рождения вас, ребята. Спасибо, Саня, спасибо, Казаков. Далее я хочу поздравить с днем рождения Ретро-ФМ. Желаю, чтобы вы всегда были в эфире, у вас было еще больше слушателей. Вас слушаем семьей уже лет 5. С днем рождения. Также хочу передать привет своим родственникам и подружкам из деревни Яндоба. Завтра встретимся. От Анны это послание. Доброго, придоброго и с днем рождения. Передайте большой привет в Смоленск Артуру и Екатерине, чтобы их сынок скорее выздоравливал, и чтобы Артур не переживал, все получится и с кухней, и со всем остальным. Подпись Александр. Доброго дня, Филичта. Поздравьте, пожалуйста, Асанову Елену из Кайгородова с прошедшим днем рождения. Здоровья, самое главное, семейного благополучия, всего самого доброго, теплого и позитивного. Целуем родителей из Челябинска. С днем рождения, любимое радио, пишет Сергей. Самые наилучшие поздравления и пожелания всем сотрудникам Retro FM. Ваш заряд бодрости, доброты, хорошего настроения и любимой музыки поднимает настроение даже у нас в Узбекистане. Всех благ, вы лучшие из лучших, Сережа из солнечного Ташкента по скриптам. Не хвастаюсь, у нас плюс 32. Тепло. Тепло. Да жарко у вас. Плюс 32. А мы тут мерзнем потихонечку, но ничего, у нас тоже скоро лето. Поздравляю всех ретро-фэмовцев с днем рождения. Ребята, всех вам благ, процветания и здоровья. Много шикарных песен. Еще на 100 лет вперед, пишет Виктория. Сын Михаил, сестра Анастасия, поздравляет свою любимую маму из города Димитровграда, Подковырову, Татьяну Григорьевну, с ее днем рождения. Желаем всего наилучшего и, конечно же, поздравляем любимое радио. На этом, друзья, вынужден остановиться. Большое спасибо всем, кто принял участие в нашей пятничной, фактически праздничной Филичте. Спасибо за поздравления, за теплые слова в наш адрес. Мы работаем для вас. Помните об этом, друзья. Следующая Филичта завтра в это же время. Меня зовут Олег Орлов. Я с вами прощаюсь. Ну а далее встречайте Антона Веселова.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Осетия. Место, где отдых вкусный.
3: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
4: ЕС. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева, 18. Кирова, 45. ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка» из «Кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне «Элитный мебели Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева, 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка OTP банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
9: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
10: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: знаете, никогда не понимал людей, говорящих на японском. На японском, друзья. Они не только понимают, они еще о них и поют. О японской девушке Чио Чио-сан. Дуэт Кармен на Ретро FM в 15:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас совсем скоро Владимир Высоцкий и Лайонел Ричи.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии. ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
9: Галя, у нас отмена!
10: Какая еще отмена?
9: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
11: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

0: Вы знаете, друзья, лучший способ забыть о всех своих неприятностях — купить ботинки на пару размеров меньше. Ну или просто можно включить погромче приемник с любимой музыкой. В Москве уже половина четвертого. С новостями на Ретро ФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. МЧС опровергло сообщение о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. Это слухи. Ранее в СМИ появилась информация, что якобы с 1 июня на АЗС введут дополнительные ограничения, в том числе запретят говорить по телефону у колонки из-за риска случайного возникновения искры. Утверждалось, что клиенту-нарушителю могут не только отказать в обслуживании, но и внести в черный список. Водителям хотят дать время на спасение машины от эвакуации. В Госдуме подготовлен законопроект о введении 15-минутной паузы. Это может существенно упростить жизнь российским автомобилистам. Как отметил председатель комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, мера призвана защитить права водителей, которые успели вернуться к моменту погрузки машины, но не могут им мгновенно предоставить документы из-за того, что они остались в салоне заблокированного авто дома или на работе. Больше детей — меньше ставка. Председатель Совета Федерации Валентина Матвеевна Янка призвала и снизить первый взнос по ипотеке для многодетных семей. По ее мнению, важно обеспечить для данной категории создание особых условий. Матвиенко отметила, что текущая семейная ипотека соответствует своему названию лишь формально, но не отражает сути поддержки многодетных. Минтранс утвердил единый стандарт комнат матери и ребенка и детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Новые правила учитывают тип транспортного объекта, пассажиропоток и потребности семей с детьми разных возрастов. В министерстве отметили, что стандарт позволит создать приятную и понятную безопасную инфраструктуру для таких пассажиров в аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах. Размах и русское гостеприимство поразили футболистов из Западной Африки. В аэропорту Волгограда со сказочными песнями, казачьими песнями и плясками сегодня встретили участников сборной Буркина-Фасо. Девушки в кокошниках по русскому обычаю преподнесли гостям каравай. В городе герои футболисты проведут товарищеский матч со сборной России. Игра состоится через неделю. За это время африканцы рассчитывают привыкнуть к российскому климату и мошке, если получится провести спарринг с игроками волгоградского клуба. И о валюте на эту пятницу: доллар пока что 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Друзья, на сегодня день рождения. Ретро FM 23 годика. И, конечно, мы ждем поэтому и не только по этому поводу дорогих гостей. Они будут обязательно. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро FM. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в ближайшее воскресенье, в последний, между прочим, майский день, в шоу «Дорогие гости» придет телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Валдис Пельш. Не пропустите, включайте RetroFM в час дня. Скучно не будет.
1: RetroFM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий «Топ-IT». Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 14 градусов тепла, ветер северо-западный 2 метра в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий «Топ-IT» набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн, разработка ПО, специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
6: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Чувствуете, да, друзья, как жизнь становится лучше, жизнь становится веселее. Оно и понятно, пятница на дворе, день рождения РТФМ, рабочий день опять же заканчивается, у кого-то уже закончился. В Москве 15:56, меня зовут Антон Веселов, всем доброго дня с любимой музыкой РТФМ.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.

0: открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00.
3: Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: В Москве 4 часа дня на Retro-FM впереди группы Erasure, Modern Talking и Mirage.
1: Retro-FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Retro-FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебель на континент». До конца года на базе Республиканской клинической больницы Северной Осетии откроются отделения кардиологии и гемодиализа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, финансирование на эти цели выделено в полном объеме по поручению главы республики Сергея Миняйла. В ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование, включая аппарат искусственного кровообращения. Он позволит проводить операции на открытом сердце. На Транскаме сохраняется риск обрушения скальной породы у галереи в районе села Верхний Рук. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии. Данный участок в настоящее время характеризуется повышенной опасностью в связи с отсутствием защитных инженерных сооружений. В начале мая текущего года в результате схода селевой массы была повреждена подпорная стена. Впоследствии сооружение обрушилось. Несмотря на то, что дорогу расчистили, новая стена еще не возведена. Сохраняется риск обрушения скальной породы. МЧС Южной Осетии призывает водителей соблюдать осторожность на данном участке магистрали. Центр культурного развития откроется в Ильхотово в новом учебном году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, современное пространство объединит музыкальную и художественную школы, различные кружки, библиотеку и другие направления. Особое внимание уделено сцене и зрительному залу на 400 мест, где можно будет проводить концерты, спектакли, творческие встречи и крупные мероприятия. В настоящее время в здании обустраивают кабинеты. Объект построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В Северной Осетии детям до 16 лет могут запретить находиться на водных объектах без взрослых. Данное предложение на заседании парламента внес прокурор республики Олег Апанасевич в рамках законопроекта о защите нравственности и здоровья детей. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Кроме того, прозвучало предложение определить конкретные места, где нахождение детей не допускается. Региональные органы власти должны будут составить реестр таких территорий. Мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек. Курс евро 83 рубля 69 копеек. Это были новости на Retro-FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
3: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: как говорила одна моя знакомая девушка, 7 миллиардов человек, и хоть бы кто купил мне машину, а? Ну, это была не Сабрина, сразу скажу, просто что-то музыка навела. 16-15, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ Леонид Агутин и Крис Норман. Совсем скоро.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, пожелания и любимые песни. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
6: Что произошло-то?
7: Ну, очень странная история.
8: Все именно то.
7: Чего?
8: Опаньки. Чем кажется.
9: Свидетели есть.
7: Версии нет.
8: Чувство правды.
10: А что это вы тут вынюхиваете, а?
11: Так работа у меня такая.
8: Новые серии.
12: Это не улики.
11: Это аргумент.
8: В пятницу в 18:10.
13: Надеюсь, преступника мы найдем так же быстро.
8: Вечерний детектив.
14: Пользуется таким успехом женщин.
8: На канале ТВ-центр.
11: Узнаешь много интересного.
15: Возрастное ограничение 16+.

0: Это раньше говорили 7 раз отмерь, один отрежь. Сейчас говорят 7 раз проверь, один раз отправь. Друзья, отправляю вам лучики оптимизма и хорошего настроения. С любимой музыкой в Москве 5:30. С новостями на РТФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, добрый день, всех приветствую. Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что деятельность Евразийского экономического союза привлекает большое внимание за рубежом. По словам президента, заинтересованность в развитии связи с пятеркой проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, в том числе СНГ, ШОС и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Особый интерес к сотрудничеству, по его словам, демонстрируют страны, стремящиеся к технологическому суверенитету и новым логистическим маршрутам. Россия и ее партнеры по союзу намерены и дальше укреплять интеграционное сотрудничество и расширять круг участников. Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных семей и увеличить лимиты льготного кредитования. На заседании Совета по демографической и семейной политике спикер Софеда заявила, что сейчас семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. Она напомнила о принципе «больше детей, меньше ставка» и выразила надежду, что правительство это реализует. РЖД с 21 июня возобновят пассажирское железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе. Его прервали из-за пандемии в 2020 году. Поезд будет курсировать один раз в 2 недели. Маршрут проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в Бухаре, Актобе, Оренбурге, Самаре, Пензе и других городах. В составе будут плацкартные и купейные вагоны. Время в пути составит около 4 суток. Билеты уже продаются на поезд из Душанбе, а из Москвы продажа откроется в ближайшее время. Министр просвещения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и телефонами, так как это только усиливает стресс. Родителям он рекомендовал поддерживать детей и не усугублять их волнение. Министр также попросил СМИ соблюдать информационную тишину, поскольку непроверенные факты влияют на настрой выпускников. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. Первыми школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку состоится 4 июня, по математике базового и профильного уровней 8 июня. Дополнительный период предусматривает всего 3 дня, 2 основных, 4 и 8 сентября и 1 резервный, 25 сентября. И в Канаде женщина нашла у себя в саду запечатанную бутылку, внутри которой оказалось доброе пожелание. Жюли Вале наткнулась на находку при подготовке гряд к посадке. В записке говорилось: «Пусть этот клочок земли приносит тебе радость, пусть птицы, олени, еноты и другие создания возвращаются и добавляют удовольствие от природы». Вале призналась, что в тот период не была уверена в своих жизненных решениях, и находка стала для нее знаком. Особенно ее тронуло, что автор описывал именно тех животных, которых она часто видит из своего окна, включая выдру, которая пугает ее кота. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль и 37 копеек. Евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий «Топ-Айти». Во Владикавказе облачная погода, дождь, температура воздуха около 14 градусов тепла, ветер северо-западный 2 метра в секунду.
2: Московский колледж цифровых технологий «Топ-Айти» набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн, разработка ПО, специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
6: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. Счастливое детство.
7: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282-282-282.
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Рангуют реки по времени, обещают нам ясную солнечную погоду. Ну, пусть будет так. Выходные, в общем, впереди, друзья. Всем отличной погоды. На них в Москве 16:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадеева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: открылся еще один новый магазин Homebury. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homebury на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homebury.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Чувствуешь этот ритм?

ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса! Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

0: Именно эту задачу узнать себя мы ставим каждый день. Правда, по утрам, с утра пораньше, когда подходим к зеркалу. Надо сказать, с возрастом она выполняется с переменным успехом, но тем не менее. Группа «Маленький принц» на Ретро-ФМ. 17 часов и 17 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Сергей Беликов и «Мадонна».
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях телеведущий Валдис Пельш. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои собственные деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Национальный центр «Россия» — это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия — все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.

0: К нам всегда приходят радости, когда не ждешь. Но вообще мы ждали пятницу, ждали и день рождения РТФМ, безусловно, тоже ждали. Вот, наконец, все это наступило. В Москве план 6 с новостями на РТФМ. Игорь Акулов, вечер добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый вечер. В Госдуме предложили установить единые стандарты применения искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты направили письмо в Рособорнадзор с просьбой закрепить нормы, исключающие удаление участника экзамена или аннулирование результатов только на основе данных машинного зрения без очной верификации. Непрозрачность работы алгоритмов, по его словам, порождает у выпускников страх фиксации, нарушения за безобидные действия, разминку спины или поворот головы. Также предлагается внедрить регламент предварительного информирования школьников о логике работы камер. МЧС России опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС, и никаких новых ограничений для посетителей не планируется. Напомню, что ранее в СМИ сообщали, что разговор по телефону рядом с бензоколонкой якобы может привести к отказу в обслуживании. Более 1 200 000 граждан переехали в Россию за 20 лет действия госпрограммы переселения соотечественников. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство прибыло из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Прибывшие, как правило, трудоспособны, воспитывают детей и имеют среднеспециальное или высшее образование. В Подмосковье в этом году отремонтируют 7 региональных дорог, ведущих к детским лагерям. Их общая протяженность составит более 45 километров. Работы пройдут в 6 округах. Уже ремонтируют покрытие на 3 участках в Егорьевске, Клину и Нарфоминском округе. Затем дорожники приступят к объектам в Ступине, Одинцовском и Ленинском округах. В областном Минтрансе пообещали сделать путь для детей удобным и безопасным. И российские пловцы завоевали 3 золотые медали на этапе престижной международной серии во Франции, выступая под своим флагом. Победителями стали Кирилл Пригода на дистанции 200 метров брасом, Евгения Чкунова среди женщин на той же дистанции и Мирон Лифинцев на 100 метрах на спине. Всего за 2 соревновательных дня российская команда выиграла 12 медалей, 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Заключительный этап серии пройдет в Барселоне уже в эти выходные. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар торгуется на отметке 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на РТФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Но мне кажется, наши женщины сами неплохо справляются с рисованием на своем лице. Скажем так, лица еще более красивой женщины. Им никакой дождь не нужен. Ну а на РТФМ Александр Серов был только что, а уже совсем скоро у нас группа Queen, Алла Пугачева и Армия Flowers в Москве 17:43.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только три дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: 3С. Металлопрокат. А теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это звезды транспорта. Примите доставку.
5: Звезды транспорта. Звоните 52 36 52.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
10: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: самое магическое слово в русском словаре. Это слово «завтра». Оно решает все проблемы, ну или почти все. Особенно, если это слово произносится в пятницу, друзья. Ну, вы понимаете, да? Ну, вот такое волшебство. Собственно, так называется эта песня группы Queen. В Москве 17:56. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон — первый, всегда первый.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары с 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки», шоколадная стружка 80 граммов 89 рублей 99 копеек. Магнит — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер, видеокарта 5070 Ti, профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: В новом магазине Бона Фортуна на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей Litex Triumph по цене 1 рубль. Бона Фортуна. Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватил 12-651-07-881. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ 54 11 00.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». До конца года на базе Республиканской клинической больницы «Северная Осетия» откроются отделения кардиологии и гемодиализа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, финансирование на эти цели выделено в полном объеме по поручению главы республики Сергея Миняйло. В ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование, включая аппарат искусственного кровообращения. Он позволит проводить операции на открытом сердце. На Транскаме сохраняется риск обрушения скальной породы у галереи в районе села Верхний Рук. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии. Данный участок в настоящее время характеризуется повышенной опасностью в связи с отсутствием защитных инженерных сооружений. В начале мая текущего года в результате схода селевой массы была повреждена подпорная стена. Впоследствии сооружение обрушилось. Несмотря на то, что дорогу расчистили, новая стена еще не возведена. Сохраняется риск обрушения скальной породы. МЧС Южной Осетии призывает водителей соблюдать осторожность на данном участке магистрали. Центр культурного развития откроется в Ильхотово в новом учебном году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, современное пространство объединит музыкальную и художественную школы, различные кружки, библиотеку и другие направления. Особое внимание уделено сцене и зрительному залу на 400 мест, где можно будет проводить концерты, спектакли, творческие встречи и крупные мероприятия. В настоящее время в здании обустраивают кабинеты. Объект построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В Северной Осетии детям до 16 лет могут запретить находиться на водных объектах без взрослых. Данное предложение на заседании парламента внес прокурор республики Олег Апанасевич в рамках законопроекта о защите нравственности и здоровья детей. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Кроме того, прозвучало предложение определить конкретные места, где нахождение детей не допускается. Региональные органы власти должны будут составить реестр таких территорий. Мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек. Курс евро 83 рубля 69 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
0: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушая эту мелодию, понимаешь, что местами жизнь очень даже прекрасна. И не говорите, что места эти труднодоступны, друзья. С любимой музыкой Ретро FM даже домашний диван может стать просто райским местечком. В Москве 18:15. Впереди на Ретро FM Бонни Тайлер, группа «Отпетые мошенники» и Рафаэл Кара. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
7: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Лига чемпионов. Финал. Только Вокка. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимет над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.

0: Мурашки по коже – это верный признак очень-очень хорошей музыки. Ну, собственно, у нас другой не бывает, особенно в день рождения, сами понимаете, друзья. В Москве половина седьмого. С новостями на РТРФМ Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Антон, приветствую. Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что страны Союза намерены самостоятельно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции и собственного производства. Шагом вперед станет создание общего рынка семян сельскохозяйственных культур, что масштабирует имеющийся позитивный опыт. Кроме того, обсуждается кооперация в электроэнергетике, сфере услуг и ряде других отраслей. Российский лидер назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением, работа которого приносит пользу каждому участнику. Устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года вне основного периода сдачи экзаменов. Это будет сделано для того, чтобы не создавать перегрузку для детей и учителей. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Модель экзамена будут внедрять только после апробации во многих регионах с учетом обратной связи от педагогов. Экзамен будут сдавать в 9 классе, потому что более 40% учеников после него уходит в среднее профессиональное образование. Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге в этом году обойдется туристам на 10-15% дороже, чем годом ранее. Средний чек туристов в городе превышает 70 тысяч рублей. Спрос на поездки остается стабильным. Около половины туристов возвращаются в Петербург повторно. При этом путешественники стали внимательнее относиться к расходам. Все чаще бронируют квартиры и апартаменты вместо гостиниц в среднем 6 тысяч рублей в сутки, а также организуют поездки самостоятельно. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно снизилась почти до 12 тысяч рублей. Страховые компании назвали самые угоняемые автомобили этого года. В лидерах премиальные внедорожники Lexus и Tenco. В целом число краж сократилось, однако интерес к возрасту машин растет. Доля угонов автомобилей старше 4 лет составила 57%. В масс-сегменте чаще других угоняют «Лада Гранта». И Андрей Рублев, российский теннисист, вышел в 1/8 финала Ролан-Гаррос, обыграв португальца Нуну Борхиша в трех сетах. Матч третьего круга продолжался 2 часа и 37 минут и завершился со счетом 7-5, 7-6, 7-6. И еще один наш теннисист Карен Хачанов прямо сейчас играет матч за выход в следующий круг. Пока что Карен проигрывает по сетам 1-0 Есперу де Йонгу. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 2 копейки. Евро 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

приветом спешу показаться на глаза. Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как было вчера. Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра.

Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор!

Ждем, ждем дорогих гостей, друзья, дорогие гости. В это воскресенье шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваши вопросы на нашем сайте retrofm.ru. И в этом

0: Воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Московский колледж цифровых технологий ТОП-IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Ура! 1 июня в Доменике мороженое детям бесплатно. Отмечаем День защиты детей вкусно и радостно. Приходите. Куйбышева 18, Кирова 45, ТЦ «Столица» и ТЦ «ЦУМ». Доменика. За счастливое детство.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое стаканчик «Коровка из кореновки». Шоколадная стружка. 80 граммов. 89 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: не знаю, как у вас, у нас действительно сейчас Феличита, праздник в полном разгаре, день рождения Ретро-ФМ, отмечаем всем коллективом. Ну, 23 года, это вам, знаете ли, не хухры-мухры, как говорится, 18.56, столица, меня зовут Антон Веселов, впереди на Ретро-ФМ вас ждет уже Илья Глебов, он тоже здесь, он тоже уже весел, бодр и готов продолжать этот вечер. Ну, а я прощаюсь с вами до понедельника. Всем удачи и пока.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
5: Это Звезды транспорта. Примите доставку.
4: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
6: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна». Огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
7: Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Гранд» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Гранд», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансы, возможности и риски.
8: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77 0303.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В Питере еще чуть-чуть, но романтического, так сказать, предчувствия и атмосферы никто не отменял. Если хочется предчувствовать, то самое время бродить, гулять и прочее-прочее. Надеюсь, в Питере погода не такая антигулятельная, как у нас здесь в Москве. К примеру, 19:15 в Москве. Это Ретро ФМ, меня зовут Илья Глебов. Дальше песни из Ивана Васильевича и Джо Кокер уже через пару минут.
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Лига чемпионов. Финал. Только Вокко. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокко. 18+. Yeah!

0: Летит планета вдаль, и подробности полета интересны, конечно, очень, так сказать, самое актуальное прямо сейчас. «19.30» в столице, в студии Игорь Акулов. Это новости на РФМ. Добрый вечер.
1: Илья, приветствую всем. Добрый вечер. Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что введение ограничений на импорт томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении не повлияет на цены и инфляцию в России. По его словам, это нишевые товары, и основные объемы страна закрывает за счет собственного производства, а структура поставщиков достаточно диверсифицирована. Напомню, что Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз этой продукции из-за участившихся нарушений и угрозы фитосанитарному благополучию. С 22 мая также действует запрет на ввоз из Армении цветов. На госуслугах запустили эксперимент с электронной книгой жалоб на маркетплейсы Озон и Wildberries. Инициатива Роспотребнадзора и Минцифры позволит гражданам в онлайн-режиме и в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами. Потребители смогут пожаловаться на отказ в возврате товара в течение 7 дней после покупки, на отказ в возврате стоимости или на превышение срока возврата денег за отмененный заказ. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней, ответ поступит в личный кабинет. Валентина Матвиенко обратилась к Минтрансу с просьбой решить проблему доступности такси для семей с детьми, особенно многодетных. Она привела пример так называемой контрольной закупки. Поездка без детей стоила 740 рублей с ожиданием 3 минуты, а с грудным ребенком 1149 рублей и 24 минуты ожидания. Доля семей с детьми в общем объеме перевозок такси составляет всего 10%. Спикер Софеда выразил надежду, что агрегаторы подключатся к решению демографических проблем и попросила содействия у главы Минтранса, предложив при необходимости поправить закон о такси. Учет пробега автомобилей станет частью официальной статистики аварийности в России. Правительство поручило ведомствам разобрать соответствующую методику к 30-му году. Ответственность за работу возложили на Минтранс, Росстат и Минэкономразвитие. Эта задача стала частью комплекса мер по реализации государственной стратегии повышения безопасности дорожного движения. Также стратегия предполагает стимулирование обновления автопарка через льготные кредиты, госзакупки и страховые привилегии. И бывший машинист поезда из Китая создал короткометражный фильм с помощью искусственного интеллекта за 10 дней и 3000 юаней, это около 440 долларов, и получил предложение о работе в США. 3,5 минуты история любви робота и куклы-модели в стиле атом-панк вышла 9 мая и набрала уже более 60 миллионов просмотров по всему миру. Ролик заметил американский режиссер Пиджей Ачарута, назвавший его одним из лучших короткометражных фильмов. Герой истории Людзинь ответил, что не говорит по-английски, хочет сосредоточиться на работе в Китае. Права на фильм уже переданы китайской кинокомпании, которая планирует выпустить полный метр и разработать по этой истории игру. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости. Далее на Ретро FM я Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

Зачем ей снятся острова, я точно не знаю. Вот раз звезды зажигают, как говорил классик, значит, это кому-то нужно. Вопрос, как эти звезды зажигаются? Это вот интерес. Прям по этому поводу у нас на Ретро FM премьера программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов будет рассказывать истории успеха тех, кто делает нашу любимую музыку.

0: 20 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы. Бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты. А девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
6: Хотите, чтобы ваш бизнес работал без сбоев 24/7? Тогда подключайте тариф «Управлять легко» от VIP-Telecom. Надежного интернет-провайдера для вашего бизнеса. Интернет до 100 мегабит. Плюс с тарифом вы получаете видеонаблюдение, камеру и облачное хранение данных абсолютно бесплатно. Следите и управляйте бизнесом легко. VIP-Telecom. Интернет, который работает на вас. Звоните и подключайтесь. 282-282-282-282-282.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Крис Айзек и его «Злая игра», и это, ну, что называется, X3 романтики. Даже странно, что эта самая песня не стала совершенно сносить все хит-парады на свете сразу, а случилось это только чуть-чуть, что называется, попозже. Ну, хорошо, что случилось. Клип, кстати, черно-белый, с Хеленой Кристенсен в главной, что называется, роли, отдельное наслаждение. 1989 год. Лучшая музыка здесь для вас на Ретро FM, 19:56 в Москве. Добрый вечер.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solo Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц и уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей — новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Весна приходит красиво, а уходит феерично. Только 3 дня. С 29 по 31 мая в салоне элитной мебели «Грант» и мультибрендовом салоне «Мебельный континент». Весенняя распродажа. Мебель, люстры, декор, текстиль. Абсолютно все со скидкой от 30 до 50%. И рассрочка с сохранением скидки. Не пропусти. Салон «Грант», Гадиева 81А. Салон «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику. И врачи, и оборудование, и отношения на высоте. Доверяем здоровью семейной медицине. Телефон 770303.
6: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг 34».
7: Счастье есть!
6: Джанаева 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
8: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 20.00 в столице, дачный Red FM, Type, Сандра, Юрий Антонов. И как так, в сторону моря двигаемся.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебель на континент». До конца года на базе Республиканской клинической больницы Северной Осетии откроются отделения кардиологии и гемодиализа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС-Кавказ сообщил министр здравоохранения региона Астан Мициев. По его словам, финансирование на эти цели выделено в полном объеме по поручению главы республики Сергея Миняйла. В ближайшее время будет закуплено необходимое оборудование, включая аппарат искусственного кровообращения. Он позволит проводить операции на открытом сердце. На Транскаме сохраняется риск обрушения скальной породы у галереи в районе села Верхний Рук. Об этом сообщает МЧС Южной Осетии. Данный участок в настоящее время характеризуется повышенной опасностью в связи с отсутствием защитных инженерных сооружений. В начале мая текущего года в результате схода селевой массы была повреждена подпорная стена. Впоследствии сооружение обрушилось. Несмотря на то, что дорогу расчистили, новая стена еще не возведена. Сохраняется риск обрушения скальной породы. МЧС Южной Осетии призывает водителей соблюдать осторожность на данном участке магистрали. Центр культурного развития откроется в Ильхотово в новом учебном году. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. По его словам, современное пространство объединит музыкальную и художественную школы, различные кружки, библиотеку и другие направления. Особое внимание уделено сцене и зрительному залу на 400 мест, где можно будет проводить концерты, спектакли, творческие встречи и крупные мероприятия. В настоящее время в здании обустраивают кабинеты. Объект построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В Северной Осетии детям до 16 лет могут запретить находиться на водных объектах без взрослых. Данное предложение на заседании парламента внес прокурор республики Олег Апанасевич в рамках законопроекта о защите нравственности и здоровья детей. Депутаты поддержали инициативу в первом чтении. Кроме того, прозвучало предложение определить конкретные места, где нахождение детей не допускается. Региональные органы власти должны будут составить реестр таких территорий. Мера направлена на обеспечение безопасности несовершеннолетних. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 71 рубль 37 копеек. Курс евро 83 рубля 69 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

Джордж Харрисон выдает, так сказать, жизненно важное. Потому что люблю, тебя приходится тратить много денег. Ну и времени. Времени 20:16 в столице. Но если любишь, то и не жалко. Дальше на Ретро ФМ. Донна Саммер, группа «Секреты», Белинда Карлайл. Меня зовут Илья Глебов. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Богиня диско Дона Саммер требует горячего, но мы, собственно, по другому поводу, мы требуем актуального. 20:30 в столице. У нас все по часам. На Ретро ФМ новости, в студии Игорь Акулов. Добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Астане заявил, что Россия готова делиться своими технологиями искусственного интеллекта с партнерами по Союзу. По словам президента, наша страна входит в тройку государств мира, развивающих собственные ИИ, и партнеры проявляют большой интерес к российским разработкам. Речь идет о суверенной платформе, которая позволяет использовать такие наработки, в том числе в сфере обороны и безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что разработками и проектами Россия готова делиться со странами исключительно в ЕАЭС. Госавтоинспекция сегодня и последующие выходные проведет массовые сплошные проверки водителей и особое внимание уделят поиску нетрезвых автомобилистов. Рейды пройдут в Ивановской, Ульяновской, Кировской областях, Татарстане, а также других регионах. В ГИБДД напомнили, что управление в состоянии опьянения грозит лишением прав на 1.5-2 года и крупным штрафом, а в ряде случаев уголовной ответственностью. Граждан просят сообщать в полицию о нетрезвых водителях. В АТОР рассказали о перспективах летних полетов в Турцию. Из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний операторы будут в дефиците примерно на 300 тысяч кресел. Кроме того, российскому чартерному перевозчику Azur Air на 30% сократили полетную программу. Оценить последствия для стоимости туров пока сложно, но то, что ситуация повлияет на цену, это очевидно. Сейчас Anextur уже пересаживает своих туристов на рейсы Turkish Airlines и уральских авиалиний. Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз овощей и фруктов 10 экспортеров из Узбекистана, допустивших наибольшее количество нарушений. Решение принято из-за случаев несоответствия при поставках подкарантинных товаров. С начала года выявлено 132 случая ввоза карантинных объектов. Также с завтрашнего дня ограничивается ввоз плодово-овощной продукции из Армении – томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. И наша теннисистка Мира Андреева вышла в четвертый круг Ролан-Гаррос, обыграв представительницу Чехии Марию Баускову со счетом 6-4, 6-2. Первая ракетка России, восьмая в мировом рейтинге, в следующем матче встретится со швейцаркой Жиль Тайхман. Также успех отпраздновал и Андрей Рублев. 13-я ракетка мира в трех сетах обыграла португальца Нуну Боржиша и вышел в 1/8 финала. Для Рублева этот результат пока лучший в нынешнем сезоне на турнирах Большого шлема. И расскажу о курсах валют на выходные и ближайший понедельник. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Илья Глебов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Это Фэнси, его «Пламя любви». И известно, что к 20-летию своего суперхита The Fancy перевыпустил этот хит на русском языке. И эта версия называется «Любви пожар». «Любви пожар», мне кажется, даже круче звучит. Ну, нам, по крайней мере, понятней, про что он. 20.42 столица, абсолютно огненные хиты на Retro FM для вас всегда.
1: Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97 29 39.

0: идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
2: Беспокоитесь за свою карму?
3: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
4: Спешите, предложение действует до 31.

0: Саваши, его Only You, ну, только ты, это, значит, про выбор, это очень своевременно, потому что прямо сейчас нужно выбрать партнера для танцев на ближайшие 3 часа. 20.55 в Москве, через 5 минут начнем. С 9 до полуночи лучшая танц-музыка для вас на вечеринке Retro FM.
1: Реклама. CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Hz. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Летний кинотеатр.
3: Уличные камины во дворе.
2: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
3: Звоните 773300.
2: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: прокачу. Это группа «Плазма». Собственно говоря, по-английски поют, но мы все понимаем, потому что, ну, естественный момент. Кто-то стоит в обочине, кто-то едет на этом самом автомобиле, и есть конкретные предложения. У меня тоже есть конкретные предложения. Танцевать до полуночи под лучшие танцхиты для вас здесь, на вечеринке «Ретро FM». Все, что захотите. 21.16 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, в конце этой недели расскажу о певице, чей голос невозможно перепутать ни с каким другим. Она народная артистка России, певица Валерия. Расскажу много интересного. Например, узнаем, что ее объединяет с группой Bee Gees. Уже завтра, в субботу, в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM.

0: 21.42 в столице и подсолнухи. Если даже они мерещатся, то все равно хорошо, потому что раз мерещатся, значит, лето буквально за углом. 29 мая, майская, пятничная, весенняя все еще вечеринка. Retro FM продолжается. Мы двигаемся до полуночи.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 27 мая по 2 июня. Мороженое «Стаканчик», «Коровка из кореновки», «Шоколадная стружка», 80 граммов, 89 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на «Магнит».
3: CyberX на Барбашова 72 становится еще лучше. Теперь еще и новая Solar Room для истинных геймеров. Все для уверенной победы. Мощный компьютер. Видеокарта 5070 Ti. Профессиональный геймерский монитор BenQ Zowie 600 Гц. И уникальная беспроводная игровая мышь Logitech G Pro Super Strike. А для комфорта гостей новый кофейный аппарат. Играй на топовом железе, заряжайся адреналином и подкрепляйся ароматным зерновым кофе. Компьютерный клуб CyberX ждет тебя. Барбашова 72, за заправкой Троя. Бронируй по телефону 8-988-879-90-12. Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Логин, их братец Луи, который уже давным-давно нам стал как будто бы родственником. И мы все как будто бы сначала рады, что здесь, а потом не знаем, что с ним дальше делать. 21:56 в столице. Мы знаем, что делать. Мы продолжаем танцевать. Лучшая танц-музыка здесь для вас на вечеринке RTFM в живом миксе.

0: Кто крут? Вопрос вопросов. Прямо сейчас можно выяснять эту самую крутизну. 22.17 в столице. Продолжается пятничная вечеринка Ретро FM. Танцевальные хиты для вас в живом миксе. И, собственно, осталось только протанцевать и посмотреть, кто из нас самый-самый. Смотрим.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

Русская классика в квадрате, в кубе, я не знаю, в четвертой степени. Это Bee Gees и Stayin' in Love. Песня из фильма «Лихорадка субботнего вечера». Ну, у нас вечер совершенно не субботний, а совершенно пятничный. И еще более танцевальный по этому поводу. 22.42 в столице. Лучшая танцмузыка здесь для вас на вечеринке «Ретро-ФМ».

22.56 в столице. Ну и, собственно говоря, девочки, пожалуйста, улыбнитесь прямо сейчас. И вдруг какие-то танцевальные движения после этого вас последствуют. Потому что мы продолжаем пятничную вечеринку Ретро-ФМ.

0: кручу-верчу, забудуть хочу. Это Кали Минок. Собственно говоря, буквально вчера у нее был день рождения, поэтому абсолютно точно можем сказать ей: Кали, мы тебя любим и будь здорова, пожалуйста. Ну а кручу-верчу, забудуть хочу — это как раз про наши с вами танцевальные движения. Ну, вдруг как-то явно не получается двигаться. Можно двигаться скрытно. 23.16 в столице, и вечеринка Ретро-ФМ для вас продолжается. Мы двигаемся до полуночи. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Реклама.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L.

Это Бонни-М, не без привлечения детского сводного хора про счастливую песенку. Абсолютно точно счастливая песенка нам сейчас не помешает. 23:42 в столице. Мы продолжаем счастливые танцы пятничные на вечеринке Ретро-ФМ. До полуночи!

Ну, Марракеш не Марракеш, а наше танцевальное путешествие у нас сегодня закончено, потому что, ну, собственно говоря, все, 23:56 в Москве, но завтра все вновь повторится, потому что лучшая танцмузыка для вас звучит на Ретро FM каждый день с 9 до полуночи. Это вечеринка Ретро FM. Сегодня все, через пару минут Дмитрий Майоров будет здесь. Меня зовут Илья Глебов, я с вами прощаюсь, до завтра. Будьте здоровы.

цвет настроения зеленый, точнее зеленый свет всем нашим с вами выходным приключениям. Все, что на буднях не могли себе позволить, собственно, позволяем. Позвольте представиться, меня зовут Дмитрий Майоров, а те, кто уже вовсю спешит нас музыкально поддержать на Ретро FM, это Сиси Кейдж, Лев Лещенко и Майкл Джексон. В столице 17 минут первого. Всем салют и классный совет.

0: Как-то воздушно, легко, непринужденно. Так в инструкции к полноценному отдыху написано: необходимо себя чувствовать. Если вы еще нет, есть к чему стремиться. Ну или, возможно, что-то не так делаете. И по-хорошему делаем все, чтобы ничего не делать. Одним словом, отдыхаем. Отдыхаем, разумеется, в отличной музыкальной компании Retro FM, которую нам дали, как минимум, составит Savage Garden в столице. 00:43.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Кто-то когда-то говорил, хаос всегда побеждает порядок, поскольку лучше организован. Что, давайте пофилософствовали с вами навстречу новому часу, который гарантированно организует нам встречу с немалым количеством больших и ярких артистов. Ретро. Там в столице 0 часов 56 минут.

полегче, как говорится. Хотя сдерживать аппетиты в некоторых случаях и незачем. Тут высмотрел несколько интересных цифр. 273 тысячи рублей. Столько в среднем сейчас нужно нам, россиянам, для счастья, согласно недавним опросам. Самые высокие запросы, что абсолютно не странно, у жителей двух столиц, а ниже всего у скромников из Кирова, Томска, Барнаула и Липецка. Всем городам и селам, где есть Ретро-ФМ, большие приветы, нескучного отдыха. «Синяя птица», команда «Хай-Фай» и «Кимбайл» скоро к нам присоединятся. В Москве 1:18.

Не знаю, смотрели ли вы знаменитый немецкий детективный сериал «Шиманский», но Крис Рид, хоть одну его серию, нет, да и да, видел, и даже, возможно, не раз пересматривал. Все потому, что он не только написал для одной из серий этого сериала саундтрек, но и сам в ней снялся, исполнив, спев эту самую историю. Был такой эпизод, помним. В столице час 42 минуты, музыкально напомните себе на Ретро-ФМ, уже нацелились Абба и Михаил Боярский.

Как известно, не все герои носят плащи, не все герои последних новостей служат примером для подражания. Так, четверо спортсменов на свой страх и риск недавно повторили прыжок веры из популярной компьютерной игры и побили мировой рекорд. Они без страховки прыгнули в стог сена с высоты 18 метров. Это прям с ума сойти. Мы же с вами, по крайней мере, не исходим с намеченного музыкального пути. Движемся вперед из песни здесь, на Ретро-ФМ, в столице «Час 55 минут».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Лучше, конечно, спорно, о чем окрошка вкуснее. Наверное, не нужно начинать, но сегодня 30 мая, официально в день окрошки. Думаю, этого не избежать. Поэтому рассказывайте ваши вкусовые такие сосочки. За какой вариант? На квасе, на кефире? Может, на кокосовой воде, рассоле, минеральной воде? Ну, или предлагайте свой вариант. Мой все же на квасе. Более любимый. В столице 2 часа 18 минут. И из наших любимых обитателей Ретро-ФМ уже на подходе команда Джой, Якида и Квин.

0: Легче очень даже сбываются, но есть один большой нюанс. Легче и легче становится жить труднее. Что-то кого-то в какую-то непозитивную сторону понесло. Корректируем маршрут. В столице 2 часа 43 минуты на пути к нам на Retro FM. Уверенно и верно приближаются ребята из No Mercy.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

нынешнее время кавером никого не удивишь, а вот их количеством можно попытаться. Просто эта история в этом плане на расхват имеет в копилке множество каверов от знаменитых музыкантов, включая живое исполнение Пола Янга, Майкла Стайпа, есть версии группы Sixpence None the Richer, U2, Майли Сайрус и не только. Столица 2 часа 56 минут. У нас с вами только отдых, только приятной музыкальной компании Ретро-ФМ.